0: это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
1: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: мама. Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
5: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого квартета «И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Доброе утро. Александр, скажи, пожалуйста, вот в последнее время, сейчас смотрю, много появилось Volkswagen, вот там T-Roc, T-Cross, вот такого плана. Скажи, пожалуйста, мнение твое по поводу этих машин.
3: Мы понимаем прекрасно, почему люди покупают такой транспорт. Вроде как бы хочется кроссовер, а вроде как и дорого все остальное. Поэтому те же самые T-Roc пользуются Тару, Таураны и много-много другого спросом, потому что есть небольшие объемы и есть вроде как более-менее удачная цена. По сравнению с маленькими кроссоверами других производителей, весьма неплохо, я вам скажу. То есть, если мы будем брать в среднем температуру по палате, это не дороже, чем, допустим, какие-то китайские кроссоверы, а в некоторых случаях даже выгоднее и дешевле. Ну и второе, это немножко другое в плане комфорта и управления автомобиль, нежели, допустим, более дешевые маленькие аналоги. Те, у кого есть привилегия в левый руль и не хочется задаваться за правый, могут спокойно рассматривать себе такие варианты. Минусы одни, они очень маленькие, не сильно высокие, не, ну, понятно, не самые проходимые, вместительные и так далее. По содержанию скажу так, если мы будем брать, опять же, по среднему чеку, и единственное, чтобы меня остановило от покупки, это гарантия, ее отсутствие. Ну, а если брать ремонтопригодность, давным-давно уже узловая замена идет на этих автомобилях в том числе, но вот, допустим, Тару X, которые сейчас тоже активно везутся, вполне адекватные, и я считаю, что как вариант для автомобиля второго в семье, для жены, например, там, или для дочери, вообще очень рабочая тема. Поэтому, если рассматривать, то рассматривать именно вот ваговскую платформу, она хотя бы ясна, понятна, и никаких там супер подводных камней в ней нет. Да, это не супер просто в плане обслуживания и не так дешево, как хотелось бы, но, пардон, ребят, сейчас ничего дешево не будет уже.
2: Все понял, спасибо большое.
3: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок примем. Напомню, наш номер телефона 320-0600. И мой эфир. Дозванивайтесь.
4: Да, Саша, кстати, вот тут видел недавно презентацию новой BMW version Alpina. Да, в Италии представили этот Бэтмобиль, как по мне. Такая роскошная роскошь.
3: Слушай, ну, Бэтмобиль, конечно, здорово, когда у тебя 80% убытков. Но, как бы, посмотрим, чем это будет пахнуть дальше. BMW давно уже, как бы, не в фаворе в плане заработка. Но вот Alpina версия интересная. И я считаю, что если они ее запустят все-таки в этом году, хотелось бы увидеть ее на дорогах общего пользования. Я думаю, в Москве мы ее сразу посмотрим. Вот. А что касается, допустим, там других европейских компаний, ну вот буквально с прошлой недели была новость о том, что Volkswagen еще 2 завода закрывает, Mercedes закрывает свой самый большой шоу-рум прямо в центре. Ну и как бы, ребят, камон, у них заработка-то такого нет. И этот, господи, Porsche уже полгода отчитывается о том, что они в убытках сидят. Поэтому если потеря в 85-90% прибыли для кого-то фигня, то для европейцев это на самом деле повод задуматься. Поэтому сейчас, конечно, выпуск подобного Бэтмобиля выглядит очень круто. Насколько я понимаю производство автомобилей и, в принципе, понимая ситуацию в Европе, это влетает в какую копейку. И такая машина, она и в производстве будет дорогая, спрос на нее будет небольшой. Ну и, соответственно, продаж таких, которые могут поднять с пола производство, ну, вряд ли получится. Поэтому, да, пока остается только радоваться, смотреть. Ну что ж, тогда всем удачи, желаем, соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Ладу Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
8: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.
6: Минина уют, рядом лес и отдых тут.

Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Отцовский капитал предложили ввести в России, пишут РИА Новости. Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал, рассказали в общественной палате. Мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. В Красноярском крае с начала 2026 года зарегистрировали 105 краж велосипедов. Больше всего случаев произошло в Красноярске – 73. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов многоквартирных домов и на улице – 56 и 24 случая соответственно. Полицейские уже раскрыли 41 кражу. Часть имущества изъяли и вернули владельцам. В региональном МВД отмечают, что число таких преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом, но жители просят внимательнее относиться к сохранности велосипедов, сообщают новости Красноярска. В Красноярске начали торги на места под уличные кофемашины. Побороться можно за 6 точек в разных районах города. На аукцион выставили право работать на каждом месте почти на 7 лет, до 1 января 2033 года. Начальная цена за год работы всего 1959 рублей, но на торгах она пойдет вверх. Ставки перебивают шагами по 10%. 5 точек отдают под кофе, на Александра Матросова 4 у Предмостной площади, на Академикова Вилова 1, Минжинского 10А, Красной Армии 7 и Железнодорожников 8. 6 место на Северном шоссе 27 под кофе не пойдет. Там разрешат торговать товарами. Но просто выиграть торги мало. Чтобы поставить киоск, победителю сначала нужно согласовать его внешний вид с архитекторами. Заявки принимают до 29 июня. Аукцион проведут 6 июля, пишет НГС-24. Жителям Красноярского края напомнили, как выбрать инструктора для похода. Для работы на маршрутах, которые требуют специальной подготовки, инструктор-проводник должен пройти обязательную аттестацию. Она подтверждает его знания, опыт и право сопровождать туристические группы. Поход с аттестованным инструктором помогает снизить риски во время путешествий. Такой специалист может помочь подготовиться к выходу на маршрут, проверить снаряжение, спланировать переходы и подсказать, как действовать в разных ситуациях. Перед выходом на маршрут туристам рекомендуют самостоятельно проверить информацию об инструкторе-проводнике в едином федеральном реестре. Кроме того, группа должна быть зарегистрирована в МЧС России, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Ага. Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Во вторник, 9 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 24.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
8: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
2: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, боли.
7: Ассаламу
8: алейкум. Привет,
9: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 8 часов и 5 минут. За окном плюс 18 градусов. Завтрак чемпионов на Красноярск FM. Зовут меня Юля Майнгард. Доброе всем утро. Мы с вами только обрадовались невероятно жаркому лету, как бац, и нас вот чуточку, но все-таки подобломали. Но, тем не менее, надеюсь, что это никаким образом не испортит вашу рабочую неделю. Может быть, просто добавит немножечко такой нотки какой-то сентиментальности. Может быть, заставит о чем-то поразмышлять. Но все-таки вот поразмышлять я вам рекомендую над отдыхом. Как человек, который старается брать от этого лета буквально все. Я вчера, конечно же, отправилась на природу. И все вот эти вот прелести жизни, и баня, и загар, и бассейн, все это было. Поэтому, если у вас есть на это возможность, как хоть какое-то времечко, то обязательно выделяйте. Потому что, сами знаете, все это пролетит как один миг, и потом мы с вами будем крайне долго ждать самого прекрасного времени года. И, кстати, что касается отдыха. Мы совместно с нашими партнерами базы отдыха «Минина Уют» задумали что-то максимально интересное. В нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ» мы разыгрываем, представляете, 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт» на базе отдыха «Минина Уют». Для того, чтобы получить один из сертификатов, вам нужно зайти в нашу группу, выполнить максимально простые условия под постом и просто-напросто ждать 15 июня, конкретно в 15.00, мы совершенно случайным образом выберем 5 победителей и победителям отдадим сертификат на отдых. И немножечко информации на правах рекламы. Допустим, вот на базе отдыха «Минина Уют» есть домик-шале. И он для большой компании. Ну, возможно, вы именно так и любите проводить время. Для встречи друзей, для семейного праздника или там отдыха с коллегами есть вот такой вот отапливаемый, что очень важно, домик-шале. Он рассчитан на компанию до 20 человек. Внутри небольшая кухня, телевизор, уютная атмосфера, а вокруг, вот, ребята, вы не представляете, сосновый бор радуется и глаз, и это все так ароматно пахнет, и самое важное, свежий воздух. Можно провести день в тепле и комфорте, а не зависеть от капризов природы. Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А, телефон 234-72-10, сайт minina24.rf. Ну а мы начинаем вместе с вами это утро, двигаемся дальше, конечно же, музыкально, ну и все это приправлено актуальной информацией.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.

0: специалиста.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар. 24.ru

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 8:18 в Красноярске. Доброе всем утро. На кону 2 билета на концерт квартета И. Ребята приезжают к нам с премьерой «Пассажиры отложенных рейсов». Для того, чтобы заполучить 2 билета, вам нужно первым дозвониться по телефону 320600 в наш прямой эфир. И, собственно, на этом все условия заканчиваются. У нас уже есть звонок. Доброе утро. Как зовут тебя?
1: Доброе утро, меня зовут Алиса.
0: Алис, расскажи, пожалуйста, ты в каком районе города проживаешь?
1: В Советском.
0: А, в Советском. Мы, знаешь, мы такую небольшую статистику ведем вообще. Кто из каких районов нам звонит? Алис, а сейчас чем занята? На работу движешься или, возможно, ты в отпуске?
1: Нет, к сожалению, пока не в отпуске, еду в пробке.
0: В пробке на работу. Где стоишь, кстати, чтобы, может быть, других уберечь от этого столпотворения?
1: Майорчика небольшая пробка.
0: Понятно, там мы тоже стоим регулярно каждое утро, поэтому очень даже понимаем. Рассказывай, какие у тебя есть планы на это лето? Может быть, куда-то, ну, в пределах России будешь где-то передвигаться? Может быть, за пределы полетишь?
1: Ну да, хочу попутешествовать по нескольким городам России.
0: Золотое кольцо? Нет?
1: Нет, там рандомная выборка.
0: Ага, просто так.
1: Да.
0: А вообще частенько вот так вот именно по России путешествуешь?
1: Ну, когда как. Бывает и не по России, бывает по России, как настроение ляжет.
0: Слушай, ну это здорово, что есть такая возможность. Давай тогда вот от себя как, ну, не скажу, что, наверное, заядлого путешественника, но уже опытного, вот такая небольшая рекомендация, куда точно вот стоит отправиться именно в пределах России?
1: Я думаю, что стоит посетить славный город Тобольск.
0: О, кстати, вот я про него тоже слышала несколько рекомендаций. Говорят, он красивый, он интересный, но вот сама, честно, не была там. Поэтому тебя благодарю. Помимо того, что ты движешься вот так вот по России, смотришь разные достопримечательности, я тебе рекомендую еще 10 июня, уже завтра, отправиться на спектакль «Квартета И» на премьеру «Пассажира отложенных рейсов». Поздравляю, 2 билета твои.
1: Ура!
0: Все, супер, трубку главное не клади. Я тебе объясню за эфиром, как ты сможешь забрать билеты. Для вас, друзья, рекламная информация. Я думаю, нет такого человека, кто не знал бы о существовании «Квартета» и об их творчестве. Ну, по крайней мере, «День радио», наверное, каждый второй смотрел, точно. Но вот новая премьера «Пассажира отложенных рейсов» по сюжету, в общем, встречается в аэропорту, в одном аэропорту, где-то вот очень-очень далеко от Москвы. 4 разных, совершенно незнакомых друг с другом человека, и между ними развиваются какие-то события. И вот самый главный состав, квартет, и именно они приезжают. 10 июня в 19:00 в Гранд-холле «Сибирь» пройдет спектакль для лиц старше 16 лет.
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Успех с теми, кто учится в STEMI.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
13: Бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в

0: 30 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В городе половина девятого, пятерка на дорогах от сервиса Яндекс.Пробки. Итак, посмотрим, что творится на правобережье. В принципе, здесь все весьма свободно, за исключением коммунального моста при движении в сторону центра немножечко хромает. А вот на левом берегу проблем, конечно, побольше. Стоит партизан в районе Кристалл-арены. Есть проблемы на Калинина, Майорчука при движении в направлении кольца. Кроме того, у нас плотновато движется Лесопарковая в сторону Свободного проспекта и Калинина в районе мясокомбината в направлении кольца. В общем и целом от Яндекса 5 баллов, не все так плохо, поэтому желаю вам счастливого пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В безопасности будут только врачи, инженеры, строители, специалисты по кибербезопасности, курьеры и грузчики. А мы, все с вами остальные, и фрилансеры, и офисные работники, будем, так сказать, подвержены очень волнообразным настроениям нашего начальства, потому что говорят, что 26-й год станет годом увольнений в России. Каждая седьмая компания уже готовится к крупным сокращениям, и вот такой проблемы не было с 20-го года, а то и даже чуточку раньше. Под удар в основном попадут HR-специалисты, офисный такой средний слой и высокооплачиваемые специалисты. А вот настоящие, вот те, которые, знаете, вот рукастые, чье дело можно увидеть, ощутить, потрогать, каким-то образом проанализировать, легко и просто, вот они под сокращение не попадут. Ну, вы тоже такие интересные. Ну, давайте сейчас все сократим, а потом же сами будете ныть, что а вот этих не хватает, и еще вот эту бы работу на кого-то скинуть, а я так думаю, что вот тот класс, который вы оставили, они не согласятся на это. Поэтому я не знаю. Какие-то делать выводы, скорее всего, рано. Наверное, просто отдаться в этом случае какому-то течению. Можешь получить дополнительную специальность. Ну так, на всякий случай. А может быть, просто в вас откроется какое-то такое второе дыхание, вы начнете, наконец, мыло варить. Ну вот хотели вы давно этим заняться. Все вам вокруг говорили: Свет, ну не серьезно, ну не серьезно. А вы сейчас ему утрете.
1: Красноярск FM.

0: Друзья, уже буквально через несколько минут мы встречаемся в прямом эфире с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом из Екатеринбурга в автомобильной рубрике «Встречка», поэтому заранее запоминайте номер нашего телефона 32-0600.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ. Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 2М». ООО «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
0: Всем доброе утро. 8:47 в Красноярске. В эфире автомобильная рубрика «Встречка», где наш автоэксперт Александр Морозов отвечает на все интересующие вас именно автомобильные вопросы. Если таковые имеются, вот уже сейчас набирайте номер нашего прямого эфира 320600. Саша к нам постепенно подключается, думаю, в течение нескольких секунд мы его сможем уже услышать. Ну, а если у вас нет возможности дозвониться, то в наши социальные сети, конкретно в группу ВК «Радио Красноярск ФМ», специальный раздел «Встречка», всегда можете написать свой автомобильный вопрос, и Саша тоже обязательно на него ответит. Так, пытаемся подключиться. Я уверена, что сейчас у нас все получится. Ну а пока напомню номер нашего прямого эфира 320600. Совершенно любой автомобильный вопрос. Хотите приобрести новый автомобиль, не знаете, какой в пределах своего бюджета? Это все к нам, к Александру вернее. Не знаете, что происходит с вашим автомобилем? Вот пытаетесь понять. Это тоже все к Саше. Он вас уже направит либо в какой-то сервис, либо просто мыслями в совершенно другое русло. Ну и вообще, если чувствуете, что ваш вопрос какой-то глупый, из-за этого не хотите задавать, звонить, потому что, ну, Александр тот человек, который знает об автомобилях все и даже больше. И вот он. Саш, привет.
3: Привет-привет, друзья. Слушайте, у меня такой дождище льет вообще.
0: Ну, к нам, если честно, тоже уже эта дождливая погода постепенно подобралась. У нас, правда, совсем мелкий дождь, но вот недолго мы радовались.
3: Я очень надеюсь на то, что у вас не будет такого, как у меня, потому что у меня все выходные, потом опять вот день перерыва и снова на 2 дня. И, в общем, так, как в Лондоне себя чувствую. Сейчас будем принимать звонки 320600. Вы можете дозвониться в прямой эфир, вопрос задать, мнение озвучить. Ждем ваших звонков с вопросами. Если дозвониться не успели, пишите в наших соцсетях, мы с удовольствием зачитаем ваш вопрос, да и будем с ним разбираться.
0: Ну давай, у нас есть вопросы соцсетей. Александр, здравствуйте. Хочу приобрести Toyota Land Крузер. Примерно 2007-2010 год. Бензин 4,7. Что можете сказать о данном авто? У нас есть звонок. Друзья, вы повисите, пожалуйста, немножечко на линии.
3: Не, давай быстренько со звонком разберемся, а потом по кукурузеру. Это как бы такая тема. Алло.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
3: Да, слушаю вас.
4: Саш, подскажите, пожалуйста, вопрос такой. По поводу, сейчас свежие Короллы стали завозить в Китае. Вот по поводу двигателя, вот 1,2, 3 цилиндра, который тут скажете.
3: Ну, я вообще, честно говоря, вот от этих технологий не сильно в восторге, потому что многие производители тоже поели эти 3 цилиндра, выбросили. Китайцы тоже брали на вооружение у шведов Geely, делали же Coolray 3-цилиндровым мотором. Не самая надежная тема, если мы берем в долгосрочную перспективу именно в плане какой-то там инженерной темы. Но с точки зрения расхода и вообще эксплуатации автомобиля на каждый день в городском режиме, да вполне нормально. У нас, кстати, был один из слушателей, который хвастался тем, что он себе как раз на 3-цилиндрах купил. И вполне адекватно она ему служит уже там сколько, полгода. Но полгода это для машины же не показатель. Вот пробег большой за полгода, это уже показатель. А так полгода покататься от работы до дома, смотря на какой срок мы берем. Если мы берем на срок в районе 3 лет, я считаю, что вполне адекватно можно. Потому что цена вопроса достаточно демократичная. Потому что если мы будем смотреть что-то уже поинтереснее, это будут другие деньги. И в некоторых случаях уже ввозу не подлежит.
4: Понял, спасибо большое.
3: Не за что, удачи. Теперь давайте разберемся с кукурузерами. Значит, по поводу Land Cruiser, самая большая нетленка, которая была, это, конечно, 120-е. Это то, что мне нравилось, и на бензиновом моторе оно действительно ехало, но то, что это расходует, ну, на мой взгляд, великовато. Сейчас, конечно, многие смотрят уже на показатели расхода топлива, смотрят уже не бензиновые, а дизельные версии. Дизельные версии с такой надежностью, это уже тема закрытая для многих, потому что их так не покупали, как бензиновые. А все, что пошло в следующих кузовах, уже таким надежным, ну, язык не поворачивается назвать. Поэтому, если человек уже готов к расходу, то я считаю, да, эта тема хорошая, но с учетом минусов каких? Это тяжелая платформа со своей спецификой. Проходимая, надежная, да, но слабоуправляемая, особенно на приличных скоростях. Дальше давай.
0: Есть звонок. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Алло, алло.
5: Слышно меня?
3: Да, вы в эфире говорите.
5: Ага. Подскажите, пожалуйста, Mazda CX-5 15-го года SkyActiv технология. Зимой уровень масла двигателя что-то повышается. В чем может причина?
3: А, масло, уровень масла повышается. Смотрите, система охлаждения, скорее всего, в масле уже антифриз.
5: Не, это масло двигателя попадает бензин. Именно бензин.
3: Ну, значит, бензин там еще интереснее.
5: Да.
3: Ну, я вас, может быть, расстрою, но впереди ждет разборка, дефектовка, устранение проблем. Очень надеюсь на то, что никаких сейчас пока таких серьезных капитальных проблем нет, но, скорее всего, уже приговор будет не самый приятный. Но, опять же, все лечится, все ремонтируется. Смотрите внимательно, все прокладки, топливную систему, раз там действительно бензин уже появился. Если с охлаждающей жидкостью все нормально, ну, часть проблем снимет. А что касается дальнейшего ремонта, если уже какой-то приговор по поводу капитального ремонта в двигателе у вас будет, вы смотрите, пожалуйста, контрактные. На эти машины они есть, в принципе. Надо смотреть ценник вопроса. В случае с капитальным ремонтом вручную, это дефектовка, разборка, плюс мозги, плюс работа. Конкретно бывает еще и устранение ошибок. После того, как двигатель разобрали, отремонтировали, собрали. Если мы покупаем контрактный, смотрите, такой, чтобы не с сильно большим пробегом, ну и хотя бы какие-то гарантии, там, может быть, на год, на несколько месяцев были.
5: Ну, такие причины тоже бывают у степогона, полторашки литра трубовые, говорят, то же самое.
3: Ну, такие проблемы бывают вообще, в принципе, когда что-то выходит из строя. Вы удивляетесь, что у вас это случилось, я правильно понимаю?
5: Да, большинство все люди говорят, что это их есть болезнь.
3: Болезнь есть, но не у всех. Но, опять же, повторюсь, вот если вы уже сейчас находитесь в конкретной ситуации, когда у вас в масле бензин, ну, мы что разговариваем-то, надо ехать и ремонтировать, в чем проблема? Может быть, это вылечится легко. Хотя, честно говоря, пока предпосылок к этому не вижу. Надеюсь и держу пальцы за вас. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих. Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мадонна — это, конечно, прекрасно, но впереди выпуск новостей от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Банки и операторов обяжут компенсировать ущерб от мошенников, пишет «Лента дня». Такую меру собираются принять на случай, если банк или оператор связи проигнорирует порядок действий по выявлению мошеннических операций. Размер компенсации будет равен сумме перевода в адрес аферистов. Второй пакет антифрод-мер Госдума рассмотрит уже сегодня. С большой вероятностью законопроект примут при рассмотрении сразу в двух чтениях. Сын экс-мэра Логинова просит снять арест с имущества семьи. Накануне молодой человек выступил в центральном суде. Приставы арестовали его иномарку и долю в квартире в Белых Россах. Сын экс-мэра доказывает, что купил их сам. С подобной просьбой к суду обратились сыновья другого фигуранта этого дела, Алексея Давыдова, бывшего вице-мэра, сообщает «Проспект Мира». С наступлением лета МЧС предупреждает красноярцев об опасности купания в запрещенных местах. В прошлом году на водоемах края утонули 10 детей, в том числе подростки в Назарово, Канске и Красноярске. Спасатели напоминают, на необорудованных пляжах дно не обследовано, есть течения и воронки, а главное, нет спасателей и медиков. Отпускать детей к воде без присмотра взрослых нельзя, пишет Ньюслаб. Осенью в школы Большого Красноярска пойдут 13,5 тысяч первоклассников. Данными предварительного комплектования поделился в социальных сетях глава города Сергей Верещагин. Он подчеркнул, что набор заявлений продолжается. Первый этап продлится до 30 июня. Документы подают семьи, проживающие на закрепленных за учреждениями микроучастках. Затем школы начнут зачислять детей на свободные места, и общее количество учеников несущественно увеличится. Встретить юных красноярцев 1 сентября готовится 117 школ и одна новая на 1550 мест в Тихих Зорях. В нее уже записались 264 будущих первоклассника, пишут Горновости. 27 июня на площади Мира возле Краевой филармонии пройдет ежегодный бесплатный концерт на День молодежи. Хедлайнером станет диджей Smash. Чтобы попасть на концерт, нужно получить бесплатный билет. Сделать это можно только через чат-бот в мессенджере Max. В агентстве молодежной политики пояснили, что на площади будут проверять наличие билета. Если человек не пользуется Максом, то он не сможет попасть на концерт, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 73.26, евро 85.28. Алина Старцева, служба информации.
4: А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь.
1: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
0: Сегодня во вторник, 9 июня, в городе пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26. Немножечко помокнем, особенно к вечеру. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9.02 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 9 часов и 6 минут. Доброе всем утро. Уже плюс 20 градусов за окном. Чуть-чуть пасмурно, но, я думаю, это не меняет сути дела. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Зовут меня Юля Майнгарт. И лето — это, конечно, всегда события какие-то и летние под открытым воздухом, и летние, собственно, в закрытых помещениях. Но город этими событиями кишит. И вообще, мне кажется, лето — это такая сплошная пятница на целых 3 месяца. В конце лета 27 июня конкретно пройдет в городе День молодежи, и к нам в Красноярск приезжает диджей Smash со своим бесплатным концертом, и все бы ничего, но вот везде теперь есть вот это вот «но», знаете, такой пункт со звездочкой. Концерт действительно бесплатный, на него может попасть любой желающий, у которого установлен, догадайтесь, что? Конечно же. Мессенджер Макс, который совершенно недавно удалили еще из App Store, в который сейчас не приходят уведомления, но сообщается, чтобы попасть на День молодежи с известным хедлайнером, нужно получить бесплатный билет только через мессенджер Макс. Если человек Максом не пользуется, то на концерт он попасть не сможет. Ребят, ну вы прекращайте. Ну, вы там завязываете с этим, хочется уже сказать. Ну, мне кажется, мы с вами немножечко двигаемся в каком-то чуть-чуть неправильном направлении. Дайте больше воздуха, больше свободы, и, мне кажется, люди станут как-то добрее, и, в принципе, вокруг все плюс-минус нормализуется. Вообще, ничего абсолютно против Макса не имею, сама им пользуюсь, самой он установлен. Но вы же адекватно понимаете, что есть люди, которые, ну, просто не хотят им пользоваться, но при этом очень даже хотят попасть на концерт диджея Smash. Ну, там, видимо, вот либо одно, либо другое. Третьего не дано, но когда-то исправится.
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама. Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пар

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
6: 9:15 в Красноярске. Завтрак чемпионов, здесь Юля Майнгард, Алина Старцева. Мы тут за эфиром чего-то разговорились про всякие сериалы. Алина говорит, я не могу, я хочу поделиться.
8: Конечно, всем с добрым утром. И вообще, я считаю, сегодня максимально классный день. А все почему? Я вот шла сейчас на работу, ну как сейчас? Я шла утром на работу, и я понимаю... Ну как же приятно, прохладно.
6: Вот смотри, тут у нас опять два лагеря. Кто-то очень... Нет, все мы очень сильно ждем лета, но
8: нет,
6: кто-то говорит...
8: не жду, оно у меня последнее в списке моих любимых времен года. Не жду, не люблю.
6: Серьезно?
8: Серьезно, мне не нравится.
6: Вот и встретились две противоположности.
8: Да, вот абсолютно.
6: Я обожаю жару, вот плюс 40, если бы было, я бы прям была тем человеком, который бы гулял в это время. То есть ты вообще не такая, да?
8: Категорически нет, мне не нравится, мне некомфортно. Летом для меня норм это когда вот как сейчас пасмурно. Ну, понятно, когда я выезжаю куда-нибудь на отдых и покупаться, плюс 25 максимально, но не больше. Сгорать, лежать, загорать тоже не мое. Вот осень тепленькая, вот это вообще.
6: Короче, я поняла, я должна была родиться где-то в Краснодарском крае.
8: Возможно, или в Таиланде.
6: Еще лучше.
8: Ну так вот, сегодня, несмотря на то, что я спала очень мало, всего там, по-моему, 3 часа.
6: А все почему?
8: Во-первых, я бодра и весела, потому что на улице так хорошо, так хорошо, так хорошо. А я еще вчера залипла на один сериал и решила поделиться, потому что, ну, ребятушки, я удивляюсь, что отечественный кинематограф стал все лучше и лучше. И это, безусловно, радует. Если раньше я говорила, российские сериалы, не очень-то бы и хотелось, то сейчас я прям залипла. Несколько отзывов услышала о сериале «Первая ракетка», возрастное ограничение 16+, где Козловский выступает в главной роли тренера. И я не смогла вчера оторваться. Ну, то есть я включила первую серию, потом следом вторую. Я такая, да ну еще вроде бы как бы и спать-то не хочется. Но подумаешь, час ночи. Ладно, третью. Там, по-моему, уже и четвертая была на подходе. Я смотрю, и мне интересно. Ну, начнем с того, что «Большой теннис», а это сериал про «Большой теннис», сейчас на такой пике популярности, особенно, наверное, у красноярцев, в связи с тем, что Мира Андреева победила Ролан Гаррос. 3,2 миллиона долларов на минуточку выиграла она.
6: Мам, обсуждали мне, вчера,
8: да, финансы, дочь, да, мне такая говорит, мам, может я в теннис пойду? Я говорю, ну... Чтобы такие деньги получать, нужно очень много вкладывать. Вот такие вот дела, товарищи. Не бывает так, что просто раз, хоп, и все. Поэтому, если хотите, чтобы ребенок чего-то добился, нужно очень сильно вкладываться. Так вот, про сериал. Ну, я прям рекомендую, советую. Ну, то есть, там есть немножко и про любовь. Там есть какие-то семейные драмы, и есть вот эта вот спортивная составляющая, вот приятно посмотреть. Я играла в большой теннис в детстве несколько лет, и мне все это очень сильно знакомо. Вот эти вот чпоки, которые появляются, когда ты отбиваешь ракеткой мяч. Наверное, год точно у меня этих чпоков не было, и меня так это сильно бесило. И потом, когда у меня этот чпок появился, я думаю, да ну наконец-таки!
6: Хорошо звучит так, кстати.
8: Когда появился чпок, у нас утренний эфир. Так вот, ребятушки, если есть свободное время, а у нас впереди выходные дни, если кто-то поедет на дачу, например, воткнули сериальчик и так классно провели время, он легкий, хороший. Мои прям рекомендации.
6: Все, супер, абсолютно точно, приняли, поняли. А, вот слушай, ты говоришь, просмотрела, да, практически всю ночь. Следующая песня исключительно для тебя.
8: Спасибо.
9: Завтрак чемпионов.

0: Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 9 часов 27 минут. Всем автомобилистам огромный привет. Если вы уже выехали на дороге, то для вас актуальная дорожная информация. От сервиса Яндекс.Пробки сейчас 4 балла. Правобережье движется абсолютно свободно, за исключением улицы Крайней, которая тормозит в направлении Красраба, но тормозит незначительно. На левом, конечно, чуть больше заторов. Это вторая Брянская на всем своем протяжении в направлении Кольца. Немного притормаживает Караульная в сторону Кольца Шахтеров. Съезжая с Октябрьского моста и вот начиная от пересечения Смолокова до 9 мая, мы с вами на Авиаторов будем стоять. Высотная при повороте на Гусарова. Есть небольшой затор на Свободном проспекте, если двигаться вниз к Космосу. Ну и Лесопарковая по-прежнему от Кольца в направлении Свободного проспекта чуть-чуть собралась в небольшой пробке. От Яндекса 4 балла. В общем, не все так плохо. Желаю вам счастливого пути.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: 15 минут и все?
6: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
8: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 3212-46-80-2056-337. 18+.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. Теплоотдачи до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Рок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 9:36. За окном плюс 21 градус. Вы знаете, этот мир как будто бы уже не будет прежним. Допустим, в Нидерландах открылась первая ферма без животных. И такое тоже бывает. И там нет людей. Вы, может, возможно, подумали, что они просто поменялись местами. Нет, на ферме ни коров, ни свиней. Только биореакторы, которые выращивают мясо из небольшого количества тканей животных. Честно признаться, мурашками я уже покрылась. В резервуарах поддерживается идеальная температура, питательная среда для деления клеток. Пока что ферма работает в тестовом режиме, но открыли, знаете, ее как положено. Перерезали красную ленточку, было много людей, которые сильно радовались за эту новинку. Ученые продолжают исследовать, обкатывать такую технологию, и полноценный запуск для массовой продажи мяса, в случае, если все получится, ожидается в 2028 году. Вы знаете, звучит как начало какого-то хоррор-фильма. А я, честно признаться, такое немножечко не приветствую. Давайте все-таки мы будем строить вот что-то такое, знаете, более реальное, нормальное и осязаемое. Допустим, собственный дом. Я не знаю такого человека, который не хотел бы свое пространство, особенно когда оно на земле, оно полностью твое. Но часто бывает такое, что вы человек занятой, у вас нет времени лично контролировать стройку, а хотелось бы, чтобы все было качественно и безупречно. Так вот, для вас рекламная информация. Вам, в принципе, контролировать стройку в этом случае не придется, если вы обращаетесь в компанию «Новый уровень». Компания берет на себя полный цикл работ от прозрачной сметы до сдачи готового дома точно в срок. Особенно в современное время, мне кажется, этот пункт прям сильно важен. Вы получаете не только качественный результат без нервов, но и подарки, полезные подарки для вашего нового дома. Крыльцо, водосточную систему, либо же септик. Просто доверьтесь профессионалам. Узнайте подробности на Брянская, 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Подробности у официального дилера «Медведь Лада», проспект Металлургов, 2М, 2-902-700.
3: Все в горо!
4: В горо подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в горо.
5: 255-09-55.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
14: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:47 в Красноярске. Ох, поговорим про старение. Ну да, тема такая щепетильная, каждый над ней задумывается, но все-таки, ну, не минует каждого из нас с вами эта проблема. Ну, хотя, может быть, это вообще даже не проблема. Ученые разработали часы старения. Предсказывают эти часы, сколько же проживет человек. В общем, исследователи рассказали, какие вмешательства могут остановить или, допустим, прям повернуть вспять увядание организма. Конечно же, как обычно, там огромнейшие исследования международная группа ученых провела, а специалисты из России, что очень важно, тоже в эту группу входили. Так вот, по словам авторов, старение проявляется через несколько процессов. Первое – хронические воспаления. Второе – постепенное уставание клеток, снижение их активности. Третье – замедление обмена веществ. И четвертое – накопление повреждений в ДНК. Эксперименты вот на клетках, на животных показали, что определенные вмешательства могут либо замедлять, либо вообще нивелировать эти процессы. И речь идет о перепрограммировании клеток, об омоложении через соединение молодых, старых клеток и так далее. Боже мой, ну это все вообще когда у нас реализуется и реализуется ли? Ученые говорили вот про такие часы старения. Это такой специальный алгоритм, который измеряет возраст разных процессов в клетках. Он показывает, какие же конкретно части тела и системы организма стареют быстрее. Так вот, например, выяснилось, что хронические болезни ускоряют увядание организма через воспаление. Диета, девочки, для нас это с вами особенно актуально. Диета с ограничением калорий помогает улучшать работу митохондрии, обмен веществ, и это благотворно влияет на продолжительность жизни. Я когда читала это, очень надеялась, что скажут наоборот. Диета – это прям табу. И что там теперь делать вот тем, кто только решил вот чуточку, допустим, повысить объем потребляемых калорий? Вот, ну, опять, понимаете, на те же самые, видимо, рельсы придется вставать. Но с диетами самое главное – будьте аккуратны. Вот эта диета Ларисы Долиной. Вообще все, что Ларисы Долиной, мы уже понимаем, что, ну, как будто бы это не надо. Диета кефирная, яблочная – нет. Все должно быть в сочетании в правильном КБЖУ. Ученые считают, что, говорят, вот такие открытия, которые, конечно же, пока еще в таких малых количествах, они очень помогут разработать в будущем методы, которые будут способны замедлять старение человеческого организма и вообще поддерживать здоровье клеток на таком нормальном уровне. Поэтому, возможно, и пенсионный возраст нам тоже повысят в дальнейшем и скажут, в принципе, 75 лет, еще бодренько, работаем нормально. Но где-то в душе мы надеемся, что нам дадут отдохнуть. Ну, а если вы еще тот самый человек, который суперактивный, который амбициозный, он стремится в жизни обладать, ну, всем хорошим, всеми благами, в том числе автомобилем, вы знаете, что вот особенно сейчас при выборе автомобиля можно наткнуться на вот что-то такое колкое. Но у нас для вас информация на правах рекламы. Если вы присматриваете автомобиль из Китая, то слушайте внимательно. На рынке сейчас полно посредников, которым может быть опасно переводить деньги. Обращайтесь в Империя Авто. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И, что очень важно, полная безопасность. Работа только по договору через кассу, никаких переводов на карту непонятным агентам. Империя Авто, номер 8-903-922-77-77, офис на Абытаевской, 2.
2: Радио. Красноярск.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. 2026 год станет годом увольнений в России. Каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба не было с 2020 года. Под удар в первую очередь попадут HR-специалисты, офисный средний слой и высокооплачиваемые сотрудники среднего звена. При этом в безопасности останутся представители рабочих профессий. Строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». В вузах появится учебный модуль «Русский язык как государственный». Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России, пишет ТАСС. За победу на Ролан-Гаррос 19-летняя Мира Андреева заработала 3,2 миллиона долларов. По данным издания «Спорт-экспресс», это рекордные призовые для российского тенниса. Предыдущее достижение принадлежало Марии Шараповой, которая получила 2,25 миллиона долларов за победу на Ролан-Гаррос в 2014 году. Кроме того, Мира превзошла рекорд Даниила Медведева. За победу в 2021 году он заработал 2,5 миллиона долларов, пишет НГС-24. В Красноярской больнице детям с диабетом бесплатно устанавливают инсулиновые помпы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Ранее эта услуга была доступна в основном на коммерческой основе или в краевых клиниках. Теперь же за счет средств ОМС детям с сахарным диабетом первого типа ее будут устанавливать в Красноярской больнице номер 20. Показания к установке определяет эндокринолог по месту жительства, а решение принимает комиссия больницы. Для этого родителям нужно обратиться к районному врачу с выписками. В больнице проводят обследование, подбор, установку помпы, расчет доз и обучение. Расходные материалы на время госпитализации предоставляют бесплатно. Красноярцев 9 июня приглашают на прогулку в Юдинскую долину, пишут Горновости. Мероприятие проводится в рамках движения «Сибирское долголетие» и включает в себя краткий рассказ про экопарк, а также прогулку по удобному маршруту на выбор – 3,2 километра, 2 километра и 1,5 километра. Участие бесплатное, но необходима запись по телефону 297-16-55. Начало в 10 утра. Место встречи – второй визит-центр экопарка «Гремячая грива», проспект Свободный, 82, строение 1/2. До Юдинской долины обратно участников доставят на служебном автобусе. Для людей в возрасте от 50 лет доступна регистрация через сайт «Сибирского долголетия». И о валюте. Доллар 73.26, евро 85.28. Алина Старцева, служба информации.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: И теперь о погоде. В городе сейчас плюс 23 градуса, пасмурно. Сегодня к вечеру ожидается небольшой дождь. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В городе 10 часов и 3 минуты. Зовут меня Юля Майнгард. Доброе всем утро. Black Eyed Peas со своим треком Let's Get It Started настроили нас на предстоящую волну классного, хорошего, энергичного настроения. Я надеюсь, вы двигаетесь тоже на ней, несмотря на пасмурную погоду за окном. И вы знаете, когда читаешь такие новости, начинаешь сразу сомневаться в себе и думаешь, блин, ну хватит уже вот этих вот мотиваций, которые в обратном направлении почему-то действуют. Одна немка пробежала 367 марафонов за 367 дней. У меня сразу вопрос. А вы бы, ну не то что смогли, вы бы хотя бы в уме вообще на такое могли решиться? Девчонка себе поставила цель и ни разу, ни одного дня не сошла с пути. Она не сказала, сегодня у меня день рождения, сегодня к матери на дачу надо поехать, сегодня просто, ну вот тот самый день, когда ничего не хочу. Она берет и делает. И мне кажется, это просто машина. Зовут ее Джойс Хюбнер, между прочим, очень такая неплохая. Каждый день преодолевает по 42 километра и собирается делать это и продолжить забег до Берлина. По ее расчетам, за все время она должна была пробежать уже свыше 21 тысячи километров. Она планирует пересечь совершенно все города Германии, завершить маршрут в Берлине, а это будет 8 октября. И к этому моменту общее число ее марафонов достигнет 495. Пам-пам! Она такая заряжашка-мотивашка, потому что к ней регулярно присоединяются жители немецких городов. Они бегут вместе с ней часть дистанции. Вот здесь ключевое слово «часть». Она движется просто совершенно непонятно на чем. Занимается бегом 11 лет примерно уже. И говорит, первый марафон, который был вот именно в 18 году, то есть прям марафон был в 18 году, вот он-то ее и простимулировал на что-то большее. Ой, я не знаю. Вот мне кажется, так неинтересно. Ну, с одной стороны, это, конечно, да, там, поддерживает тебя в физической форме. Может быть, ясности ума придает какое-то. Но с другой стороны, а как же обычная жизнь? Когда ты встаешь и можешь себе позволить полениться. Ты можешь быть в совершенно любом настроении. И ты можешь себе позволить чуточку больше, чем эта девчонка. Я вот и вам, и ей тоже рекомендую. Ну, вы залетайте в нашу группу ВК Радио Красноярск ФМ. Мы как раз там заботимся о тех, кто давненько не отдыхал. И вместе с нашими партнерами базой отдыха «Минина Уют» запустили конкурс «Разыгрываем 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт». Совершенно случайным образом, конкретно 15 июня в 15.00 мы подведем итоги и определим имена счастливчиков. Позвоним им в прямом эфире, обрадуем о том, что лет короткое, а хороший отдых сам себе не выиграет, поэтому вот вам, пожалуйста, сертификат. Участие, правила участия, вернее, смотрите на нашей страничке ВК «Радио Красноярск ФМ». Участвуйте, возможно, удача улыбнется именно вам.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В Красноярске 10 часов и 16 минут. Давайте поговорим об афише событий на сегодняшний вечер. Как раз достаточно пасмурно. Можно, конечно, сходить прогуляться. Пожалуйста, остров Татышев в вашем распоряжении. Пожалуйста, без электросамокатов. Очень прошу, я надеюсь, вы меня понимаете, почему. А вот куда можно точно сходить беспрепятственно, так это на танцевальный вечер со свободным балетом. Это летний проект филармонии. Если вы смотрели однажды выступление свободного балета Терешкина, то вы понимаете, какая это магия. Я, кстати, буквально недавно опять с их творчеством встретилась, соприкоснулась и в очередной раз убедилась, что это очень эстетично, это современно, это классно, ну и для ценителей искусства более чем подойдет. И сегодня, знаете, в филармонии такой расслабленный вечер, потому что он пройдет не в большом концертном зале, а в зале торжеств. Вы сидите за столиком, у вас игристое, и вы наслаждаетесь тем, что показывают вам танцоры. В 19:00 начало для лиц старше 16 лет. Кроме того, едем дальше, можно сходить нам с вами, допустим, в Енисей кино. Но вот в том случае, если вы сейчас едете в машине, вы не работаете, у вас свободный день и в 11 часов вы со своим ребенком не против были бы куда-нибудь сходить, то, пожалуйста, в Енисей кино отправляйтесь. Там такая акция под названием «Ожившие страницы». Так вот, в программе лучшие отечественные мультики по мотивам российской, зарубежной литературы. Мультик «Беззаконие», «Ночь медведя», «Слова на склоне», «Записки куклы». Если вам что-то из этого известно, кстати, многие другие тоже будут, то приходите, начало в 11, Енисей кино. Вход совершенно свободен. Что касается кино, кстати, вот кинодворики, которые мы с вами любим, кино под открытым небом, все это уже стартанет в пятницу, 12 июня. Просто имейте в виду, может быть, запланируйте что-нибудь уже прямо на эту пятницу. Дом кино анонсирует программу на лето, так вот, начиная с этой пятницы с 22:00 мы с вами будем смотреть фильмы. Заходите в группу ВКонтакте «Дом кино», либо же на сайт, и там смотрите расписание. Я уверена, что-нибудь вам, да, приглянется. Ну и, конечно же, под коммунальным мостом, в случае, если вы прогуливаетесь, то знаете, что там есть проект «Арт-берег». Так вот, сегодня в 19:00 там танцуем ирландские танцы от танцевальной студии «Талисман». Ну и в 20:00 концерт кавер группы «Heat Wave». Возможно, вы тоже там немножечко кайфанете и насладитесь.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт «Район Портовый». Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готово.

0: 22-12-46-82-056-337-18+.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 10:27 в Красноярске. Доброе утро, автомобилисты. Мы проверяем дорожную ситуацию. Правобережье. Коснемся немножечко его. Здесь тормозит Волгоградская при выезде на Красрап. И на Глинке в направлении Кольца и в обратную сторону есть небольшая пробка. Передвигаемся на левый берег. В принципе, здесь все относительно свободно. Тормозит, правда, Брянская в сторону Кольца. И вторая Брянская на спуске чуть-чуть притормаживает. Партизана в районе Кристалла.

0: «Кристалл Арены», выезд с Лесопарковой на Свободный проспект и Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца. Все, в общем и целом, дороги свободны. Я желаю вам прекрасного, счастливого пути.
1: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:33 в Красноярске. Все школьники сейчас отдыхают. Ну, кто-то, конечно, сдает ЕГЭ, готовится к поступлению, но в общей массе они сейчас все самые счастливые люди на этой планете. А вот в течение года, когда помимо каникул хочется еще немножечко расслабиться, возможности такое нет, только если твоя мама, допустим, не педиатр, не может тебе выписать справку. Не будем говорить об этом вслух, правда? Но такое случается. Короче, в Японии позаботились об этих случаях, когда школьнику очень сильно требуется время с семьей и ввели там отпуска для школьников. Примерно 3-5 дней, знаете, как на работе можно без содержания взять, точно так же там и в школе безоценочное такое время. И эти отпуска набирают популярность. Удивительно, правда? Почему же? Дети могут брать несколько дней отдыха в будни, чтобы провести время с семьей. Уже в 15 муниципалитетах уже введен такой отпуск, в средних, в младших классах, и также для детишек с особенностями, потребностями, там тоже вот есть такие привилегии. При этом вот эти вот дни, как я уже сказала, они не будут учитываться при оценке успеваемости, то есть как будто бы ты был, но тебя не было, тебе не поставили оценки. Программу ввели почему? Потому что родители этого добились. Вот, видимо, как нужно действовать. Потому что они говорили, трудно планировать семейный отдых. Но вы же понимаете, что это ваша школа, она, блин, вот ну все планы просто-напросто портит. И чаще всего родители тратят такой вот отпуск школьников на посещение экскурсий, на поездки куда-либо. Проект оценили. Ну, дети понятные, взрослые. Говорят, фу, великолепно. А однако критики тоже нашлись. И вот здесь прям хочется окно пошире открыть, проветрить. Некоторые взрослые сказали: ребята, ну вот пропуски занятий, они же вызовут потом там дополнительную нагрузку на школьников. Вот чего-то там недополучат. Да прекратите. Да отдайтесь вы этому потоку. Да проведите же вы просто беспрепятственное время со своими детьми. На самом деле тенденция вообще более чем классная. Мне кажется, нашим школам тоже. Вот хорошо было бы ввести какой-нибудь такой отпуск. Окей, пусть не 5 дней, хотя бы 1-2. Но я вспоминаю школьный отпуск своего времени. Это либо походы на Олимпиаду. Вы спросите, что за отпуск? А я вам скажу. Да, ты должен буквально пару часиков понапрягаться. Но за день до Олимпиады, и в сам день тебя освобождают от уроков, и ты можешь идти гулять, кайфовать, и, в принципе, там результаты этой Олимпиады тебе уже не так важны. Ну и, конечно же, школьное дежурство в столовой, да, кто не дежурил? Столовая, потом раздевалка, это высшая награда просто была.
3: Завтрак чемпионов!
4: Реклама.
5: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». Эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
0: Найткар.
12: Найткар.
0: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
12: Официально по договору.
0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
12: Найткар 24.ру.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 10.44 в Красноярске. Доброе всем утро. Ложка дорога к обеду, а детский журнал дорог именно к детскому возрасту, а не спустя 19 лет. В Великобритании доставку именно на такое количество лет и задержали. Отец решил там позаботиться о детях, заказал детский журнал. Но когда они уже выросли, выехали из дома и создали свои семьи, собственно, доставочка-то и пришла. Мужчина заказ сделал в 2007 году, когда дочери было 2,5 года, ну и через 3 месяца как раз-таки должен был родиться сын. Вот буквально недавно на днях в дверь постучали, говорят, вот, пожалуйста. Он говорит, спасибо, у меня уже дочь в университете. Ну, в принципе, сын уже тоже где-то там. И, между прочим, это не кто-то прислал, а королевская почта. А у меня был вопрос, откуда в Великобритании почта России? Но, вы знаете, мне кажется, зря мы на нашу грешим.
1: Красноярск FM.

0: Красноярск FM.
1: Давно потускневший город, под рев ледяных моторов, пытаются выжить соки, но плесень там не растет.

0: В Красноярске 10:53. Впереди по курсу выпуск новостей от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал, пишет газета «Ру». Такие выплаты по аналогии с мат-капиталом могли бы стать новой мерой поддержки семей и помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков, считает депутат Татьяна Буцкая. Так она отреагировала на предложение Общественной палаты ввести отцовский капитал в стране. «Отцовский капитал – это хорошо, но еще лучше капитал третьего поколения – бабушкин или дедушкин», сказала Буцкая. Она добавила, что многие бабушки продолжают работать на пенсии и не всегда могут помочь сидеть с внуками. Россияне забрали рекордный за 30 лет объем наличных из банков. В мае этого года объем наличных денег в обращении в стране увеличился на 381,2 миллиарда рублей. Это максимальное значение для этого месяца с 1995 года. Основными причинами повышения спроса на наличные в Центробанке считают стремление иметь деньги при себе про запас на фоне сбоев в работе интернета, а также адаптацию бизнеса к повышению налогов, пишет Борус. Первый в этом году мурал в Красноярске посвятили зоологу Елене Куртовской. Изображение появится на фасаде многоэтажного дома номер 131 по улице Свердловской. В качестве героини выбрали Елену Куртовскую, основательницу живого уголка на Красноярских столбах, который впоследствии стал фундаментом для создания парка флоры и фауны Роев-Ручей. Уходу за животными Куртовская посвятила 40 лет своей жизни, пишут Сибновости. Россияне, которые пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания. В организационной психологии это явление известно как токсичный позитив. Нарочитую приветливость на рабочем месте независимо от реального эмоционального фона. Выглядеть бодрым и доброжелательным стало негласной нормой, а молчание воспринимается как отклонение. Исследование данных 6 тысяч сотрудников компаний из различных отраслей показало, что у инициаторов утреннего приветствия самый высокий уровень выгорания – около 52%. Их поведение объясняется тревожностью и потребностью в контроле, что ведет к ускоренному истощению. Другая группа – поддерживающие. Они отвечают на приветствие инициаторов и демонстрируют признаки предвыгорания. Характерная особенность – формальные короткие ответы, часто с точкой в конце. Игнорирующие никогда не участвуют в утреннем ритуале приветствия. Уровень выгорания в этой группе на 28% ниже среднего по компании. Такие люди способны игнорировать неформальное социальное давление и тратят ресурсы на рабочие задачи, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 73.26, евро 85.28. Алина Старцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
1: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
0: Сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 11.02. Доброе всем утро. Здесь «Завтрак чемпионов». Юлия Майнгард меня зовут. Треки из проекта «Высший пилотаж» весь этот час радуют и ласкают ваши ушки. Ну и, конечно, я здесь тоже что-то вам бла-бла-бла говорю. Но, между прочим, все по делу. Совсем скоро, буквально уже 11 июня, мы будем праздновать день рождения нашего любимого города. 398 лет исполняется. И с 11 по 14 включительно. Мы с вами, ну, как все нормальные русские люди, будем отмечать. Давайте немножко по программе празднования проедемся. 11 числа, ну, помимо разных таких мелких событий в разных точках нашего города, в разных районах, а это и, допустим, открытие летнего трудового сезона, и церемония поднятия флага, и акция «Это большой мир» и многое другое, мы, конечно, с вами можем посмотреть еще концертные программы. Живете в железнодорожном районе, имейте в виду, что с 16.00 в парке Гагарина концертная программа, посвященная Дню города. Если вы в Свердловском, то с 5 до 7 вечера то же самое. На 60 лет октября, 46, бульвар Маяковского с 18.00, там тоже ожидается концертная программа. Что касается 12 июня, открывается краевой патриотический фестиваль «Служу России». Это будет на острове Татышев с 11 до 15. Озеро-парк Октябрьский не обошло стороной это событие, поэтому там праздник фольклорных традиций России. Сквер энтузиастов в Кировском. Там тоже будет праздничный концерт. Краевой фестиваль «Моя Россия» в Доме дружбы народов планируется с 12 до 15. Едем дальше. Фестиваль русских народных игр на Центральной набережной. Скорее всего, мы с вами сможем встретиться именно там с 15 до 18 часов. Ну и кроме того, с 18 до 22, там же на Центральной набережной, большая концертная программа, завершает которую ансамбль песни «Красный Яр». Ребят, которые вот с такой русской потрясающей энергетикой, я думаю, вы их слышали, они там выступят. Ну а 13 июля не то что стартуют, они уже стартовали, продолжают свою работу «Яркие берега» с 14 до 20.00. Вот в пределах этого времени будем слушать, смотреть, ну и просто творчески проводить время. Есть еще, конечно же, 14 июня, как я сказала, программа. Те же самые «Яркие берега» продолжаются. Озеро-парк Октябрьский, там праздничный концерт. Ну и сквер «Солнечная поляна» в Советском районе. Это событие его также не обошло стороной. То есть вы понимаете, у нас с вами ожидаются насыщенные выходные. Ну а вдруг вы будете где-то в районе Дивногорска 12 числа, потому что там тоже День города, там тоже День России, там детский фестиваль. Приезжайте также туда, может быть, вы совместите два в одном, где-то днем в одном месте, где-то вечером в совершенно другом. В общем, там мы также с вами сможем увидеться. Пока двигаемся по волнам 96.2, мы здесь на Красноярск FM с вами встречаем это утро.
1: Завтрак чемпионов.
0: Высший пилотаж.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru 18+.
3: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
13: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов 16 минут, за окном уже плюс 22 градуса. Я очень надеюсь, что вы планируете свой летний отдых. Если пока еще не понимаете, что с ним произойдет, то вот вам классная наводка. Мы на Красноярск FM совместно с нашими партнерами базой отдыха Минина Уют запустили конкурс в нашей группе ВК «Радио Красноярск FM», где разыгрываем 5 сертификатов на отдых в беседке «Комфорт». Вы заходите в нашу группу под последним постом, читаете условия, выполняете их и просто ждете 15 июня конкретно в 3 часа дня. Бот случайным образом выберет 5 победителей. Мы обязательно вам позвоним в прямом эфире, сообщим, как забрать приз. Ребят, лето короткое, не надо откладывать на потом, надо действовать здесь и сейчас. Хороший отдых, вы знаете, сам себя не выиграет. В общем, смотрите правила, участвуйте, и я думаю, что кого-нибудь мы однозначно осчастливим. Ну, а мы кстати, сегодня так с вами говорили уже и про школьников, и про учебу, хотя вроде как лето, надо уже закрыть этот вопрос, но еще чуточку. Верховный суд защитил студентку за дипломы, написанные искусственным интеллектом, отчислять незаконно, сказал судья. Потому что, вот самая основная мысль, текст искусственного интеллекта отличить от человеческого практически невозможно. И как? Они уже и так пытались, и всяко-разно. Уже несколько месяцев, кстати, студенты России возмущаются из-за требований к написанию диплома. Вот если раньше, я думаю, вы помните, нужно было пройти систему антиплагиат, то теперь текст также анализируется на наличие ИИ. И, как вы понимаете, это вообще не в пользу студентов. Короче, недовольные студенты, они уже какие-то там забастовки проводят и говорят, что вот эта система проверки проходит действительно порой неправильно и находит искусственный интеллект там, где его вообще нет. Соответственно, что мы делаем? Мы переписываем диплом множество раз, искажаем суть. Вот это слова местами меняем, и получается одно «да» потому, но другими словами и вроде как устраивающее преподавателя. И вот когда совершенно недавно произошел случай, когда студентку отчислили за диплом, якобы написанный ИИшкой, а она его писала реально сама, девчонка отличница, на красный диплом, между прочим, шла. Вот тут-то и резонанс возник. Я вспоминаю свой диплом. Каждая курсовая работа сопровождалась тем же самым. Ее проверяли на антиплагиат и говорили: девочка, а здесь-то как бы у тебя вроде как скопировано. А я правда была тем человеком, который с сознанием дела все это писал сам, днями и ночами, ни у кого не заказывая и не списывая. И было так обидно. И никак ведь ты не докажешь человеку, который вот играет на твоих нервах. С дипломом, в принципе, то же самое. Но благо преподаватели в СФУ были просто душки, которые сказали: ладно, верим. Ну и потом ты это как бы своими знаниями подкрепляешь. Поэтому классно, что и суд на стороне девчонки. Ну вот, если честно, вот почаще бы вы были на стороне женской, цены бы вам не было.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: стану.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада, настоящий муниципальный.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все в ГАРО! В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптовом розничной сети «Водолей».
10: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
11: Ольга, Маша, Ирина.
12: Три сестры, три судьбы, три тропы.
11: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
13: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На столбах стало больше клещей, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Если собираетесь в ближайшие дни на столбы, будьте внимательнее. В КГКУ «Спасатель» сообщили, что в заповеднике выросло число случаев присасывания клещей, особенно на популярных тропах и в лесной зоне. Перед прогулкой лучше обработать одежду репеллентом, надеть закрытые светлые вещи и не забывать осматривать себя каждые 30-40 минут. После возвращения домой обязательно проверьте себя и домашних животных. Если клещ все-таки присосался, лучше сразу обратиться в медучреждение, чтобы его безопасно удалили и отправили на анализ. В Красноярске пройдет Кубок защитников Отечества, сообщает телекомпания «Енисей». С 10 по 12 июня в соревнованиях впервые поучаствуют больше 100 ветеранов СВО со всей Сибири. В программе 6 дисциплин – стрельба из лука, пулевая стрельба, спортивное метание ножа, волейбол сидя, пауэрлифтинг и настольный теннис. Спортсмены-паралимпийцы и члены сборных команд России по адаптивным видам спорта проведут для участников мастер-классы, рассказали в краевом правительстве. Аналитики составили список слов, которые чаще всего произносят только в Красноярском крае. В региональный словарь вошли «гостинка», так мы называем квартиру, «кочегарка», «котельная», «скупляться», «соображать» и «ледостав», «покрытие реки льдом». Данные получены на основе диалогов пользователей с голосовым помощником Алиса по всей стране за год, сообщает «Проспект Мира». Раскрыта истинная потребность женщины в отношениях, пишет «Комсомольская правда». Психолог Александра Миллер раскрыла, чего женщины на самом деле хотят от отношений больше всего. По ее словам, это не деньги и не подарки. Эксперт рассказала, что главной эмоциональной потребностью женщины в паре является чувство безопасности. Для девушек это в первую очередь уверенность. Рядом со мной человек, который меня не предаст и поддержит в трудную минуту. По словам Миллер, эта потребность заложена в женской природе очень глубоко. Если женщина не чувствует себя в безопасности, она постепенно теряет интерес к отношениям и может полностью отдалиться от партнера. Психолог подчеркнула, что когда мужчина дарит искреннюю заботу, тепло и уважение, женщина расцветает. Она начинает чувствовать себя желанной и по-настоящему счастливой. Именно это ощущение безопасности, по мнению эксперта, создает крепкий фундамент для долгих и гармоничных отношений. И о валюте. Доллар 73.26, евро 85.28. Алина Старцева, служба информации.
4: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемто-Лейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат – теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Все в горо!
2: В горо подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в горо.
3: 255-09-55.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар 24.ру.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО – шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ольга, Маша, Ирина.
14: Три сестры, три судьбы, три тропы.
13: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
15: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
1: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
15: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
13: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл «Сибирь». 16+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для российских IT-специалистов, потерявших доступ к зарубежным платформам разработки. Об этом пишет ВБЛ. Идею обсуждали на совещании, но представители IT-отрасли восприняли ее без энтузиазма. Они опасаются, что единый сервис сделает их еще более уязвимыми, и иностранным ресурсам будет проще отрезать россиян от репозиториев. Об этом пишет Борус. В Минэнерго заявили, что воздушные атаки со стороны Украины стали причиной временных проблем с поставками топлива в южные регионы России. Для обеспечения стабильной работы отрасли сформирован штаб с участием крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса, пишет Борус. В мае этого года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381 миллиард рублей. Это рекордный показатель для этого месяца за 30 лет. С начала года прирост составил более 1 триллиона рублей. В Центробанке основными причинами назвали желание людей иметь наличные про запас из-за сбоев интернета, а также адаптацию бизнеса к повышению налогов, пишет Борус. Каждый восьмой работающий россиянин возьмет отгул или отпуск, чтобы продлить выходные на День России. Причем мужчины делают это чаще женщин. Большинство опрошенных, 56%, не планируют продлевать отдых. Им достаточно 3 официальных выходных, пишут новости ТВК. В красноярских Белых Росах попугай сбежал от хозяина и примкнул к стае голубей. Пернатого беглеца заметили на площадке Ерыгинской набережной. Судя по виду, это попугай-неразлучник. Информацию опубликовала местная жительница в чате микрорайона Пашиной. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 73.26, евро 85.28. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, болы.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжор.
11: Привет,
10: хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Все в горо! В горо. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в горо. 255-09-55.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
4: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: I went deaf on a bitch.

0: Минута рекламной информации на Красноярск ФМ. Хочется на природу, но вот чтобы без долгих сборов и дороги на полдня. База «Минино Уют» буквально в 20 минутах от Красноярска в Сосновом Бору. Утром можно собрать семью или друзей, взять продукты для мангала и уже скоро гулять среди сосен, дышать свежим воздухом и отдыхать от городского шума. Ваш отдых рядом. Просто выберите день. «Минино Уют», поселок «Элита», улица Боровая, 19А. Телефон 234-72-10, сайт minino24.rf.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Найткар.
1: Найткар.
0: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
1: Официально по договору.
0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+. Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на АБТ.

0: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично-философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске продолжают благоустраивать исторический центр к 400-летию города. Работы идут на улицах Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Готовность объектов от 9 до 19%. На улицах укладывают разноформатную брусчатку, обновляют освещение и устанавливают опоры. Также здесь появятся скамейки, велопарковки, а на Диктатуры Пролетариата – велодорожка, которая замкнет центральное велокольцо. Позже улицы озеленят. Об этом пишет Ньюслаб. С начала этого года в Красноярске выявили 213 незаконных рекламных конструкций. В основном наземные щиты и баннеры на фасадах. Чаще всего нелегальную рекламу размещали в Советском и Ленинском районах. За 5 месяцев с улиц вывезли 142 щита и демонтировали 122 конструкции с фасадов, пишут НГС-24. Кыргызстан исключили из авиационного черного списка Евросоюза. В нем страна находилась 20 лет с 2006 года из-за проблем с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Краевая прокуратура запустила горячую линию по вопросам ЖКХ. С 8 по 11 июня жители могут сообщить о нарушениях в сфере коммунальных услуг, вывоза мусора, состоянии инженерных систем и тарифов. Телефоны 222-46-63 и 222-46-62. Об этом пишут новости ТВК. После закрытия Красноярского музея ретротехники его уникальной коллекцией заинтересовались покупатели из Новокузнецка, Москвы и Владивостока. В прошлом году губернатор Михаил Катюков поручил проработать вопрос о передаче техники городу. Александр Кнапнугель заказал оценку в Московском институте. Специалисты назвали сумму в 56 миллионов рублей. Создатель музея согласился, однако мэрия от выкупа отказалась. В Краевом министерстве транспорта пообещали продолжить искать варианты поддержки, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 73.26, евро 85.28. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжор.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ольга. Маша. Ирина.
8: Три сестры, три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
9: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
10: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
11: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Атак.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Джахатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Took a good heart, made it better.

0: Красноярск FM.
1: Раскат намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Федеральная налоговая служба поручила регионам увеличить сборы с недвижимости и транспорта. Как пишет РБК, ведомство рекомендовало расширить перечень торгово-офисных объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, пересмотреть пониженные ставки для бизнеса и отменить неэффективные льготы. Также регионам советуют оценить выпадающие доходы из-за заниженного транспортного налога и рассмотреть его повышение. Аналогичные письма главам субъектов направил и Минфин. Об этом пишет Борус. Красноярский суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за систематическое насилие над падчерицей. По версии следствия, в течение 2 лет, с декабря 22 по май 25 года, пока супруга была на дежурствах, он насиловал девочку, угрожая убить ее, семью и даже кошку в случае разоблачения. Мужчина признал вину и также обязан пройти принудительное лечение у психиатра. Об этом пишет «Проспект Мира». Вачинский водитель на Honda Fit врезался в здание после того, как ему стало плохо за рулем. На кадрах видно, как машина переезжает живую изгородь и врезается в строение. Водитель и пассажир были не пристегнуты. Освидетельствование показало, что мужчина трезв. Госавтоинспекция напоминает, при недомогании не стоит садиться за руль, пишут новости ТВК. Жители Красноярского СНТ «Черемушки-1», которые топят уже 2 месяца, показали, во что превратилась их территория. Вода в садовом обществе зацвела и неприятно пахнет. По словам людей, ответственность за подтопление никто на себя не взял, а значит, и решать проблему не спешат. Цитата. «У нас в этом болоте даже караси жить не будут», – вздыхают дачники. Об этом пишут «Борус-люди». В Красноярске со вторника по пятницу ежедневно будут идти дожди при температуре около 25 градусов. В выходные столбики термометров поднимутся до 30. Но кратковременные осадки сохранятся, пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 73.26, евро 85.28. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Найткар.
10: Найткар.
9: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
10: Официально по договору.
9: Подбор и доставка. Свои автовозы.
10: Найткар 24.ру.

0: de specialista.
1: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru 18+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: рекламу.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик СДСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Успех с теми, кто учится в СТЭМе.
4: Минина уют, рядом лес и отдых тут.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Банки и операторов обяжут компенсировать ущерб от мошенников. Такую меру собираются принять на случай, если банк или оператор связи проигнорирует порядок действий по выявлению мошеннических операций. Размер компенсации будет равен сумме перевода в адрес аферистов. Второй пакет антифрод мер Госдума рассмотрит уже сегодня. С большой вероятностью законопроект примут при рассмотрении сразу в двух чтениях, пишет «Коммерсант». Водителей освободят от платы за парковку, если внести деньги за услугу не удалось по независящим от них причинам. В законопроекте также предусматривается, что пользователь уличной парковки должен иметь возможность внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пояснение пресс-службы Минтранса России к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. Спасатели сообщили, что в заповеднике Столбы выросло число случаев присасывания клещей, особенно на популярных тропах и в лесной зоне. Перед прогулкой лучше обработать одежду репеллентом, надеть закрытые светлые вещи и не забывать осматривать себя каждые 30-40 минут. После возвращения домой обязательно проверьте себя и домашних животных. Если клещ все-таки присосался, лучше сразу обратиться в медучреждение, чтобы его безопасно удалили и отправили на анализ. Об этом сообщает «Красноярск номер один». 2026 год станет годом увольнений в России. Каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба не было с 2020 года. Под удар в первую очередь попадут HR-специалисты, офисный средний слой и высокооплачиваемые сотрудники среднего звена. При этом в безопасности останутся представители рабочих профессий – строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики. Об этом сообщает сегодня в «Тренде». На концерт в День молодежи в Красноярске пустят только тех, у кого есть МАКС. 27 июня на площади Мира возле Краевой филармонии пройдет ежегодный бесплатный концерт на День молодежи. Хедлайнером станет диджей Смэш. Чтобы попасть на концерт, нужно получить бесплатный билет. Сделать это можно только через чат-бот в мессенджере МАКС. В агентстве молодежной политики сообщили, что на площади будут проверять наличие билета. Если человек не пользуется МАКСом, то он не сможет попасть на концерт. Об этом пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 73.26, евро 85.28. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Добрый вечер.
5: Даруенька.
3: На паузу жару поставили.
5: Ну, немножечко, знаешь, чтобы этот градус подсбить.
3: Не, а мне кажется, охладиться. Нормально. То есть, комфортно. Вот, грубо говоря, неделю жара, потом пару дней, чтобы дождик был, и потом опять можно жару, и достаточно комфортно.
5: Нормуль, меня устраивает.
3: Какие? А ты согласен?
4: Все, принимается. Значит,
3: принимаем.
5: Да, я разрешаю.
3: Значит, вопросов никаких. Ну, собственно, лето, время классных событий в городе. Mm-hmm. Много всего планируется. И как раз-таки 13-14 июня у нас пройдут в городе международные соревнования по дзюдо памяти Владимира Николаевича Гулидова. Ожидается около 200 спортсменов в возрасте до 21 года из России и других стран. Все это, естественно, пройдет в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Ну и больше подробностей нам расскажет наш сегодняшний гость, директор спортивной школы Олимпийского резерва по дзюдо города Красноярска, член президиума Федерации дзюдо Красноярского края Нефедов Евгений Рудольфович. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
3: Ну и, собственно, начнем с того, что турнир вот такого уровня, mm-hmm. ну, достаточно серьезного, и все это вот за два дня планируется провести. И мы увидим.
6: Я скажу даже больше. Мало того, что это международный турнир, для сборной команды России, вот юниоров, юниорок, это будет один из этапов отбора на первенство мира и Европы, которое, ну, вот, состоятся в 26-м году. Поэтому сильнейшие спортсмены со всей России приедут, ну и им будут составлять конкуренцию иностранные спортсмены, которые тоже будут достойно представлены.
5: Я, кстати, не могу не спросить, вот 200 участников, спортсменов, это большая или маленькая цифра для таких соревнований?
6: Ой, на самом деле не такая уж и большая. Буквально вот в эти выходные мы тут же у Ярыгина проводили детские соревнования. Вот на этом же татами, которые будут международные. Ну, кстати, они тоже были международными. Приезжали спортсмены из Монголии. Mm-hmm. Ну, вот у нас было 530 участников за два дня. Да, поэтому, ну, есть соревнования, мы проводили, у нас максимальное количество участников было 1621 участник, мы пробарывали за три дня.
5: Ого!
4: Ничего себе.
5: А вот на 200 человек, если взять вот турнир, вот по времени сколько? Ну, понятно, я понимаю, что два дня, а с утра до вечера идут спорты?
6: Да, мы начинаем соревнования в 10 утра, предварительные поединки и финальный блок уже, то есть непосредственно схватки за золото и бронзовые схватки начинаются в 17:00. Это 13 числа. Ну, хочется сказать, что в 16:30 еще состоится красочная церемония открытия. За час до церемонии открытия будут как зрительные ворота открыты, скажем так, где будут локации для детей, баннер пожеланий, аквагрим. Ну, много всего интересного, поэтому приходите с детьми, болейте, поддерживайте. Приучайте детей болеть за дзюдо.
4: А раз вот соревнования такие серьезные, я так понимаю, что и звездочки какие-то будут. Молодые, но уже прям такие заявившие о себе. На кого посмотреть?
6: Ну, чтобы. Если мы говорим про сборную России, да, mm-hmm. в том числе и у нас сборная России является одним из лидеров на мировом татами. Поэтому, ну, будем надеяться, будущие олимпийские чемпионы появятся вот и на татами.
5: Не могу не спросить, а какова география? Ну, понятно, помимо представителей нашей страны.
6: Ну, еще 8 стран будет участвовать. В основном это наши близлежащие страны. Ну, и издалека к нам только едут сборные Франции.
5: О-о-о!
4: Это интересно.
3: За Ролан Гаррос мстить.
6: Ну, и Матвей Сафонов, видимо, там чуть-чуть подпортили. Да, они решили приехать в Красноярск.
3: А вообще, насколько важно нашим спортсменам именно соревноваться с международными соперниками? Не только, понятно, со своими там все друг друга знают, а вот именно с международными...
6: Ну, как мы знаем, во многих видах спорта сейчас был вот вакуум, как раз вот этот борьбы с иностранными спортсменами. Ну, сборную России, кстати, допускали, они участвовали под нейтральным флагом, вот именно Международная федерация дзюдо. И вот как раз федерация дзюдо международная, одна из первых, не одна из первых, а самая первая федерация, которая допустила выступать в соревнованиях наших спортсменов и с гимном, и с флагом. Mm-hmm. То есть, и вот буквально сейчас на экономическом форуме, который в Санкт-Петербурге состоялся, памятное кимоно передали в Музей спорта Российской Федерации, где вот как раз по истечении вот этого вакуума первый раз сыграл российский гимн, когда наш спортсмен выиграл соревнования международные в Абу-Даби.
4: Круто.
3: Ну, я думаю, что дзюдо первым и должен был быть, как
5: ну,
3: будто
5: да,
3: бы есть.
5: Тут как будто бы очевидно.
3: Может, совпало, конечно, а может просто. Вот. Небольшую паузу возьмем и еще много полезного и интересного узнаем о турнире.
0: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Гарант». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Ждать баню год?
8: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
9: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Из Красноярска.
12: Для Красноярска.
13: Здесь налево или направо. Навигатор.
14: 5 часов 16 минут в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
15: И Ром Бутона.
14: Здрасте. Я еще напоминаю, у нас в гостях директор спортивной школы Олимпийского резерва по дзюдо города Красноярска, член президиума Федерации дзюдо Красноярского края Нефедов Евгений Рудольфович. Евгений Рудольфович, здравствуйте еще.
16: Еще раз. Да, добрый вечер.
14: Турнир вот носит имя Владимира Гулидова. Что, кем был этот человек, почему соревнования посвящены именно ему?
16: Ну, начнем с того, что Владимир Николаевич сам когда-то в молодости занимался этим видом спорта. Тогда вот на заре рождения вида спорта дзюдо, это все были у нас нашим национальным видом спорта, занимались самбо. Ну и когда дзюдо вошло в программу Олимпийских игр в 70-е годы, ну, все переориентировались на олимпийский вид спорта. Вот он выполнил норматив мастера спорта, тогда еще СССР. Ну и потихоньку работал на заводе, доработался до директора завода цветных металлов и золота. И с 94 года он поддержал, скажем так, идею проведения международных соревнований. Они тогда назывались «Центр Азии». То есть вот, по сути, сначала этот турнир назывался «Центр Азии». И после трагической гибели с 2001 года вот турнир теперь как мемориал Владимира Николаевича. То есть долгое время даже золотые, серебряные, там, бронзовые медали давались, ну, из ценных медалей, из ценных металлов, скажем так, давались. Сейчас вот чуть-чуть переориентировались, но завод, наверное, тоже не откажет, если мы обратимся за медалями к ним.
14: Но главное, что хранит память основателя, скажем турнира.
15: А также не могу не спросить, а много ли будет красноярских спортсменов?
16: Ой, сборная Красноярска достаточно представительная будет, я даже вам по количеству не скажу, но ориентировочно, ну, человек, наверное, я думаю, 70-80 будет.
14: Это практически половина участников.
16: Ну, потому что дома проводим. Понятно, что не все спортсмены будут претендовать на медали, но наша задача, чтобы вот как раз спортсмены Красноярского края, скажем, подержались за кимоно у иностранных спортсменов и имели возможность, не выезжая там за пределы там Российской Федерации, за пределы Красноярского края, ну, получили такой ценный соревновательный опыт с иностранными спортсменами. Плюс я подчеркну, после соревнований здесь останутся еще иностранные делегации, и у нас состоится здесь будет тренировочный сбор, то есть с понедельника по среду иностранные спортсмены будут проводить набарывания, в том числе и члены сборной команды России, то есть получат хороший опыт для дальнейшего роста.
14: Набарывание, классное слово.
15: Опять же, если вот продолжать разговаривать про программу, когда лучше приходить зрителям, вот 13 или 14 числа?
16: Ну, вообще и 13-го, 14-го будет интересно. Здесь вообще желательно оба дня приходить, потому что первый день у нас юноши начинают с маленьких весовых категорий, девушки с тяжелых. А во второй день девушки с легких весовых категорий, юноши уже будут более тяжелые весовые категории. Поэтому будет интересно, надо планировать. Ну, как я уже сказал, красочная церемония 16:30, 13.06. Поэтому, ну и обещают нам организаторы, что будет красиво.
4: А если вот, допустим, совсем, да, не разбираюсь в виде спорта, вот никогда не смотрела, может быть, есть что-то такое, на что мне стоит, например, обратить внимание в состязании, или там что, на что-то особенно смотреть куда-то, или можно просто прийти и вообще наблюдать за всем-всем-всем, что происходит на татами?
16: Ну, вообще, красота дзюдо в том, что оно непредсказуемо, и даже заведомо там явный фаворит может в любой момент расслабиться там на секундочку, упасть, вот условно, если там в вольной борьбе там чистый прием выполняется, оценивается он в 4 балла, то у нас падение на спину — это сразу чистая победа, то есть, ну, либо удушающий где-то ты, осталась петля на шее удушающая, все, и победа уплыла, поэтому расслабляться нельзя, надо всегда смотреть, даже вот бывает, я сам вот смотрю соревнования, ну, и где-то отвлекся, отвернулся, хоп, и все.
4: А
16: победитель? А кто победил? А я уже даже не заметил, да. Приходится в онлайн-протоколы возвращаться, чтобы понять, посмотреть, кто все-таки одержал победу.
14: То есть там секундные такие моменты решают.
16: Ну, подсечка условно, да, они идут. В темп шагов подсечка, все, человек на спине. Япон, чистая победа.
14: Как в фехтовании, там же тоже вообще, да, секунда, да, мгновение.
4: Да. Ну, не получится.
16: У них там до 15 уколов, если я не ошибаюсь, а у нас-то тут один укол, и все, и до свидания.
14: И да, один, да, прогиб, и ты...
16: Да, да, да.
15: Я как человек, у которого двое детей, тоже не могу не спросить, вот отдавая ребенка, вот, допустим, дзюдо, вот на что стоит рассчитывать, на какие качества вы делаете упор?
16: Ой, на самом деле... Я как затрудняюсь, скажем так, ответить. Ну, здесь, во-первых, качество, в первую очередь, наверное, и силовая подготовка, и гибкость должна быть, и там сила ума, допустим. Потому что, ну, в любом случае, проводя поединки соревновательные, там, тренировочные, ну, ребенок должен научиться правильно думать, как обыграть своего соперника. Потому что чисто физически, ну, это очень тяжело. Может быть, это возможно на каком-то этапе. Но когда дети набирают уже, скажем, такие нормальные соревновательные кондиции, они плюс-минус уже в силе равны. Здесь вот уже начинает вступать, в первую очередь, голова должна думать, как обыграть своего соперника. Правильно выстроить рисунок поединка надо.
14: Ну и, наверное, как и любой спорт, общая дисциплина как минимум подтянется.
16: Ну, в том числе, да, вот я приведу пример, там, ну, вот на себе, допустим, учился я в школе, занимался дзюдо, ну, учился без троек. Был период, я потом заболел гепатитом, там, Б, по-моему, я уж... Ну, то есть полгода мне нельзя было заниматься. И вот пока эти полгода я бездельничал, я что-то стал уже троечки получать, проскакивать стало маленько и стала хромать дисциплина. Все... Возобновились тренировки, смотрю в дневнике, у меня, ну, максимум только за поведение, может, что-то проскакивало, да.
14: Так что, как минимум, дисциплина подтянется. Ну и в завершении разговора давайте еще раз напомним, когда, где, во сколько начало, и всех пригласим.
16: Да, ну начнем с того, что могут приходить все у нас, 0+, и дети, и взрослые, смотреть дзюдо 13-14 июня. Начало предварительных поединков в 10 часов. Финалы у нас, финальные поединки в 17 часов будут начинаться. Ну и также отдельно отмечу блок, это церемония открытия. Суббота в 16:30. Приходите, будем рады видеть. Ну и надеемся, что в зале будет жарко и красиво. И мы покажем всю красоту дзюдо нашим зрителям.
14: Плюс еще, я напоминаю, вход свободный. Так, да, что, да, приходите всей семьей, болейте. За красноярцев болеть, конечно.
16: В первую очередь, да, будем поддерживать наших спортсменов красноярских.
14: Евгений Эдуардович, спасибо за рассказ о турнире. Я думаю, что все пройдет чудесно. Вам до свидания, до новых встреч.
16: Все, спасибо, до свидания. Бум!

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: F.
1: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
4: ООО «Тифснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Здесь налево или направо. Навигатор.
11: Половина шестого в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
12: И Роман Бутанай.
11: А кто где был сегодня? Давайте.
12: Ты вот так вот прям решил?
11: Не, ну просто интересно.
12: Я ездил навстречу, мероприятию.
11: Я вот сына на дачу к бабушке отвез.
12: Я сегодня решил, что все-таки я пойду учиться на категорию А и мотоцикл себе возьму.
13: О, господи.
11: Ну, человеку к 40, все нормально,
12: да,
11: все
12: да,
11: хорошо.
12: Да, да, через неделю 38, я готовлюсь.
11: Нет вопросов, конечно.
13: Итак.
12: Рассказ. И дальше всем пофигу.
13: Нет, на самом деле в Красноярске у нас скоро появится новый мурал. Никита, кому как не тебе об этом рассказывать?
12: Да, кому как не тебе он посвящен?
13: Да он через два дома от тебя находится же. Ты же не смотрел на дома рядом с собой?
11: Я знаю, мне недалеко от дома только этот, ну как его, боже ты мой.
13: Ну ты, короче, пока вспоминаешь, я расскажу. Да, недалеко, на какая-то улица, Свердловская.
11: Ну.
13: Там Елене Крутовской делают мурал. Сейчас они пока нанесли, значит, как это называется, разметили, в общем, разметочку сделали. Скоро начнут, собственно, раскрашивать потрясающими цветами. Если вдруг кто не знает, Елена Крутовская, она стояла у истоков создания живого
11: сада Крутовского.
13: Она внучка одного из, причем не того, который биолог, а другого, который медик, брат его, собственно. А она стояла у истоков создания живого уголка в парке Столбы, который впоследствии перерос в парк флоры и фауны Роев ручей. Очень известный, на самом деле, такой деятель. Она начинала это делать на своих началах, скажем так, ей приносили животных, или они сами там приходили, каких-то пострадавших. Она их лечила там, ухаживала за ними. У них в один момент как-то было до 250 даже животных в этом живом уголке. Я его, кстати, помню. Я когда была маленькая, он находился достаточно далеко, там нужно было пройти даже за, по-моему, первый столб. И мы ходили периодически до него, до этого живого уголка. Там была медведица Маша, которая в Роевом ручье потом переехала туда. Вот, и мы там животных всех смотрели. Было очень круто. И вот она стала очередной, там есть серия «Герои-красноярцы», как-то так называют, или «Мы-красноярцы», по-моему, серия муралов, собственно, посвященная выдающимся личностям города и края.
11: Ну, Высоцкий, вот, там, недалеко
13: это
11: от меня есть.
13: Это время вспоминал.
11: Нет, я, чтобы не перебивать же, я же, ну, воспитанный человек, конечно же.
13: Вот, поэтому обратите внимание, его хорошо видно с дороги.
11: Где там?
13: Ну, вот, у тебя торцевой дом, я третий, наверное, от тебя, я не знаю, какой у тебя там точно дом.
11: Я живу напротив церкви.

0: Значит, да, правильно, третий дом, второй дом от тебя получается.
1: Серьезно?
0: Торцевой, который к дороге стоит. Вот у тебя же вот вдоль дороги, правильно, дом?
1: Да.
0: А этот два угловых стоит.
1: А на угловом доме?
0: Нет.
2: Вы, может, на карте посмотрите потом, а?
1: Удивительно.
0: Я там ходил.
2: Про дом минуту болтаю.
0: Ну, короче, обрати внимание, под адрес скажу.
2: Два человека с топографическим кретинизмом.
1: Нет, я знаю, где мой дом, я просто не видел.
0: А я не знаю, где точно его дом, поэтому я примерно ориентируюсь в том районе.
1: Прогуляюсь, ладно, хорошо.
0: Посмотри, красиво будет в городе.
1: В Нидерландах открыли первую в мире ферму. Без животных.
2: А для кого?
0: Ну, нормально.
1: Там вместо коров биореакторы, в них из клеток выращивают настоящее мясо.
2: Вам спасибо.
1: По вкусу и составу оно не отличается от обычного.
2: По сути и по вкусу.
1: Говорят, что да. А жиры, белки и углеводы можно настраивать.
0: Мне вот это понравилось, но мне кажется, что очень сильно из-за этого меняется вкус. Если...
1: Я думаю, если они там все вот так сделали, мы даже не поймем, что это не настоящее мясо.
0: Да.
1: Мы же едим недорогие иногда сосиски такие, да в целом нормально. Мы же не знаем, что там, может там картон, правда.
0: Ну, кстати, да, ладно, убедительно звучишь.
1: Откуда мы знаем, поэтому...
0: Что мы едим?
1: Ничего непонятно. Но сам факт интересный. Угу.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
5: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы, до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар 24.ру.

0: дают. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 5:47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрекупом.
5: И Ром Бутона.
0: Здравствуйте.
5: Здорово.
0: Итак, тут, значит, что из интересного. Инженеры, сварщики и даже баристы из кофейни офиса SpaceX готовятся стать долларовыми миллионерами.
5: Да ладно, а что это?
0: Да, компания годами раздавала им акции, а 12 июня выходит на биржу. Теперь сотрудники готовятся крупно продавать, собственно, акции.
5: Нормуль.
0: Раз уж давали, что, куда девать-то?
5: Нормуль.
0: Вот так вот. Инженер Андре насчитал 28 миллионов. В акциях это 2 миллиарда. Покупает отель в Италии, готовится его перестраивать. Сварщик Хуан из Мексики устроился в 2015 году, получал 2000 в час.
5: Так.
0: Теперь вот держит акции на 880 тысяч долларов. Вот это соцпакет.
4: А почему они, а не я?
0: Ну, потому что ты не сварщик и не инженер в SpaceX. Ну, вот, в принципе.
5: Все очевидно.
0: Все
4: а
0: логично.
4: Чё? А там одно правило, на сварку просто не смотри и все.
0: Ну, а вот он смотрел.
4: Насмотрел, получается.
0: Или назвать сериал «Сварка» и всем говорить, что типа...
4: Это хорошо, хороший вот. Маркетинговый
0: все
4: ход,
0: такие,
4: да.
0: А ты чё это, такие, ну, прикольно,
4: да,
0: как
4: точно.
0: Будто бы. Вот так вот, такие...
4: Жизненно, как будто бы.
0: Вот. Еще из интересного, фермер, опять же, так, интересный человечек, подарил городу 35 гектаров земли под парк. А спустя 26 лет там решили построить дата-центр. Землю продали за 10 долларов всего, с условием, что она останется парком. Но участок передали другому человеку за 10 миллионов. Ну, то есть продали за 10 долларов изначально, потом перепродали за 10 миллионов. Как вам бизнес?
5: Неплохо.
0: Это... Берем? Берем. Вот. И местные жители сейчас такие,
4: Вы что творите?
0: Верните парк.
5: Вы что вытворяете?
0: Ну, вы что?
4: Нет, ну парки вообще застраивать, это грех, я считаю.
0: Ну...
4: На скрижалях так еще было написано.
0: Не надо в Екатеринбург обратиться, там знают, как отбивать землю под парк. Там они это умеют, поэтому там все, с этим все хорошо. Так, ну что, я думаю, нужно сделать небольшую паузу, но прежде немного полезной информации в правах рекламы. Вот классно же, когда мало вот кому-то пространства, парков, скверов в городе, вот хочется сбежать откуда-то. Так вот, мы, Красноярск ФМ, база отдыха Минина Уют, разыгрываем 5 сертификатов на отдых в беседки «Комфорт».
5: Вау.
0: А что ж такое «Минина Уют»? Это отдых на природе в 20 минутах от города в поселке Элита на улице Боровая, 19А. Что вас ждет? Беседка, домики, русская баня, волейбольная сетка,
4: круто,
0: баскетбольная площадка, природа, вот прям настоящая природа. Поют птички, бегают белки, деревья растут. Причем очень классная инфраструктура, все обработано от всяческих насекомых. Есть удобные дорожки для людей с ограниченными возможностями. То есть могут приехать абсолютно все, потому что все хотят отдыхать. То есть ребята заморочились, подумали о каждом. Жители и гости города, поэтому можно смело приезжать. Чтобы участвовать в акции, в розыгрыше, найдите конкурсный пост в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красноярск ФМ». Итоги 15 июня в 15:00. Город подождет, беседка зовет. Для лиц старше 16 лет. Небольшую паузу сделаем и вернемся.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для российских IT-специалистов, потерявших доступ к зарубежным платформам разработки. Об этом пишет Webel. Идею обсуждали на совещании, но представители IT-отрасли восприняли ее без энтузиазма. Они опасаются, что единый сервис сделает их еще более уязвимыми, и иностранным ресурсам будет проще отрезать россиян от репозиториев. Об этом пишет Борус. В Минэнерго заявили, что воздушные атаки со стороны Украины стали причиной временных проблем с поставками топлива в южные регионы России. Для обеспечения стабильной работы отрасли сформирован штаб с участием крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса, пишет Борус. В мае этого года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381 миллиард рублей. Это рекордный показатель для этого месяца за 30 лет. С начала года прирост составил более 1 триллиона рублей. В Центробанке основными причинами назвали желание людей иметь наличные про запас из-за сбоев интернета, а также адаптацию бизнеса к повышению налогов, пишет Борус. Каждый восьмой работающий россиянин возьмет отгул или отпуск, чтобы продлить выходные на День России. Причем мужчины делают это чаще женщин. Большинство опрошенных, 56%, не планируют продлевать отдых. Им достаточно 3 официальных выходных, пишут новости ТВК. В красноярских Белых Росах попугай сбежал от хозяина и примкнул к стае голубей. Пернатого беглеца заметили на площадке Ерыгинской набережной. Судя по виду, это попугай-неразлучник. Информацию опубликовала местная жительница в чате микрорайона Пашиной. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 73.26, евро 85.28. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Про здоровье! Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
1: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
4: Завтра, в среду, 10 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 23.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
7: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Куба.
5: И Рома Бутуна.
3: Здорово.
4: Привет.
5: Так, слушай, у вас же эти кошаки же есть?
3: Есть, да.
5: А это вы ни разу не замечали, что они депрессуют?
4: Вообще ноль раз.
5: Ноль депрессии?
4: Наслаждается, да, кайфует просто.
3: Что носятся там, что-то делают.
5: А ты вот сама кошака своего тискаешь?
4: Да, конечно. Всегда подхожу. Такой, у тебя моя золотая.
3: Он вот так вот, наверное.
4: Да, всегда он вообще такой.
5: Вот ветеринары предупредили, что частые обнимашки с кошаком могут довести кошака до хронической депрессии.
4: Но вообще они не очень любят.
5: Вот, оказывается, ну, кошки действительно не ценят свое личное пространство.
3: Проработанное.
5: И вот эти постоянные тискания, вот эти нарушения границ, короче, держат питомцев в напряжении. И стресс, короче, он же может провоцировать развитие различных болезней.
3: Опа.
5: И кошак может... И все. А вообще, как ветеринары говорят, если кошак захотел, чтобы его потрогали, он сам приходит.
4: Ну, вообще, да. Потому что ты, например, иногда, когда лезешь там поцеловать его, он так лапу выставляет, типа, не надо.
5: Короче,
4: и прям давит на тебя.
5: Не лезь к своей киске, если киска не попросила. Ну, вот так.
3: Не, ну, по факту, говорят же, что лев же царь зверей, правильно?
5: No.
3: То есть он такой гордый, поэтому no. все остальные из его, из кошачьих,
5: Pride.
3: Да, они такие, типа, люди, вы чё? Ну, куда вы лезете? Дядь?
5: Так, и еще один прикол. Тут новый тренд среди молодых россиян появился.
3: Так.
5: Значит, парни специально бьют себя по лицу ради брутальной внешности.
3: Как это, ну...
5: Ну, типа вот...
4: Шрамы
5: синяки,
4: украшают
5: шрамы,
4: мужчин.
5: Да, что оно типа украшает. Вот, и некоторые вот сами себе вот наносят специально какие-то травмы такие, чтобы...
3: То, что
5: были...
3: шрам Муфасу убил, никого вообще не волнует, да?
4: Уже никто об этом не помнит. Поколение выросло.
5: Я, если честно...
3: Отплакал свое уже.
5: Немножко, я, знаешь, когда девушки-то себя тюнинговать начали, уже как бы, ну, звоночки начались некоторые. Причем не у всех тюнинг этот потрясающе выглядит.
3: Есть, да, кому не надо было.
5: Не надо было, абсолютно. И теперь вот сейчас у мужиков вот эта вот шиза пошла.
4: А зачем вот самому типа себя бить? Можно же просто довести свою женщину, она тебе поможет.
3: Не знаю, мне
5: это надо, чтобы у тебя была женщина для начала, видишь?
4: Загравидливо.
5: Тут то же самое вот и в вашу сторону.
3: По-моему, вот... Мне кажется, это с детства должно закладываться. У меня вот ребенок специально упал подбородком, у него теперь шрам вот под нижней губой. Но... Поэтому вот, пожалуйста, естественный. Он решил, что ну надо как-то следовать трендам.
5: Тюнинговаться,
3: говорит, вот все, немного брутальнее выгляжу. Пожалуйста.
5: Ну, странная, короче,
3: а
5: история.
3: А вот специально, типа, себя, типа, буду брутальней, но если...
5: Это же еще больно, нафига?
4: Ну, смотря как ударить и что сделать вообще.
5: Не
3: ну
5: надо.
3: Вот что надо сделать, чтобы вот прям реально брутальным быть, чтобы, ну... Как?
4: Да
3: не, они просто дебилы, все нормально, все решили,
5: ну, вот,
3: ну, раскидали. Скорее
5: всего, так.
3: Да, лучше бы взяли, например, там дом построили, например, да?
4: Вот,
3: себе,
4: это,
3: вот.
4: Кстати,
5: ты там пока
4: мужчины.
5: Сам бы строил бы и покалечился бы.
3: Или просто стал бы брутальным.
5: Лучше профессионалам довериться.
3: 100%, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Если у вас нет времени лично контролировать стройку, собственно, вам и не придется. Компания «Новый уровень» берет на себя полный цикл работ от прозрачной сметы до сдачи готового дома точно в срок. Вы получаете не только качественный результат без нервов, но и полезные подарки для вашего нового дома. Крыльцо, водосточную систему или септик. Просто доверьтесь профессионалам. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-1411. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 15-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12.
6: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Здесь налево или направо. Навигатор.
11: 6.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
12: Антрикуба.
13: И Ром Бутанай.
11: Здравствуйте.
13: Здорово.
11: А я предлагаю кого-нибудь, порадовать и разыграть пару билетов на грандиозный музыкальный фестиваль электронной танцевальной музыки «Бархат в белом».
12: Круто.
11: Который пройдет 19 и 20 июня в Бархат-парке. На сцене популярные диджеи России, а также приглашенные международные артисты. Возрастные ограничения 18+. Так что, если есть желание, 3-2-0-600, дозванивайтесь в прямой эфир и выигрывайте билеты. Все достаточно просто.
12: Было бы неплохо, конечно, где-нибудь так поотдыхать. Далеко не уезжая, без ограниченных всяких паспортов.
11: Еще если погода позволяет. Лето, Бархат-парк. Классно, классно. 3-2-0-600, напоминаю, телефон прямого эфира. Задание элементарное вообще. Долго мучить вас не будем. Главное дозвониться. Это вот основное.
12: Это наша кредо, кстати, по жизни.
11: Мистер кредо, я бы даже сказал.
12: Боже, мы же сегодня в белом танце кружимся.
11: Да-да-да, и бархат в белом.
12: И бархат в белом.
11: Все логично.
12: Все, да, все одно к одному.
11: Чудная долина.
13: Думаешь, такие треки там будут, да?
11: Ну, вряд ли, конечно, но... Добрый вечер, алло, привет.
14: Добрый вечер.
11: Как зовут вас?
14: Марина.
11: Марина, замечательно. Марина, смотри, все достаточно просто, билеты уже практически твои. Вот давай так, назови, пожалуйста, вот сколько там, ну давай, вот любое число от 1 до 10, ребят, пожалуйста, ну, там назовите любую цифру.
12: 3.
11: 7, все, Марин, 7 ассоциаций со слов, вот с чем у тебя ассоциируется лето?
14: Солнце, так. Море. Песок, отпуск.
11: О, 4 уже, да.
12: Хорошо.
14: Шашлыки.
11: Так.
13: Ой, хорошо.
11: Еще 2.
14: Встреча с друзьями. Ну, не знаю, что это подходит, конечно.
11: Подходит, конечно. Все вдруг подходит. Вы с ними не виделись, а вот летом увиделись.
14: Ну, наверное, какой-нибудь круиз по Енисею. По морю.
11: Что-то на богатом.
12: Самом богатом, да, очень-очень.
11: По Енисею. 7 есть, поэтому все. 2 билета на фестиваль танцевальной музыки «Бархат в белом» достается вам. Вот так.
14: Спасибо.
11: Уже можно искать, с кем пойти, но я думаю, что это не так сложно. Найти, где и как забрать билеты, мы расскажем вам за эфиром, поэтому не кладите трубку, оставайтесь на линии. Хорошего вечера. Пока-пока.
14: Спасибо большое, спасибо.
12: Круто.
11: Ну да, круиз по Енисею — недешевое удовольствие.
12: Это дешевле, мне кажется, по какому-нибудь там морю.
11: Но
12: поехать.
11: Потрясающе. Ну, вот. А я напомню, что музыкальный фестиваль электронной танцевальной музыки «Бархат в белом» 19 и 20 июня. Бархат-парк 18+, возрастные ограничения. Бум!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: Уханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
12: Меня

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Она там у него со шлангом торчащим. И он ждет этих два своих хот-дога в булке. Вот, значит, я стою за ним, еще три человека стоит, ждет. Зачем мы это делаем? Разделите поток. У вас с одной стороны, допустим, будет выдача через авто, ну, как у других фастфудочных, да? А с этой стороны у вас будет заправка, ну и все, и будет нормально. Нет. У нас два в одном, понимаешь? Мы да. стоим тут с утра все и ждем, когда человек заправит и себя, и машину. А он вот без хот-догов не может в 6 утра, понимаешь? Но что вот делать с
1: человеком? Зато без хот-догов можем мы и, в общем-то, отвечаем на звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Александр, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот интересуюсь китайским автопромом Cherry Tiggo 8. Deluxe вот, с Китая хочу машину заказать. Mm. Как вы относитесь к этому варианту?
0: Я считаю так, то есть как бы понятно, что нам они не самые интересные варианты сюда посылают, и производители здесь начинают самые прям крутые машины. Я скажу, что это масс-маркет, и даже несмотря на то, что ты его там из Китая повезешь или еще чего-то, минус будет только в том, что ты тут без гарантии на эту машину особо. То есть ты ее куда, по параллельному импорту привезенную, куда ты ее? Так же, как люди вон Манжаро себе брали, да, экономия была, но по факту нигде обслуживать их нормально не дают, гарантий никаких нет. Поэтому, наверное, я для себя вот именно китайский автомобиль брал бы либо чисто под заказ что-то электрическое, то, что у нас не продается официально, либо есть модели, которые сюда не поставляются. А что касается конкретно восьмерки, да нормальный, вполне такой массовый вариант, который, наверное, зайдет на большинство семей в нашей стране. Правда, единственное, сейчас ребрендинг и производство в нашей стране, это уже не Cherry, как мы привыкли, это Tenet. Поэтому, если хочется что-то, да, новое гарантийное, собранное в России по более-менее нормальной цене, да, пожалуйста, не вопрос. Мне лично у Cherry нравится только одна модель. Это Т9. Вот там есть за что похвалить. А так, в целом, все остальное масс-маркет с минусами платформы Т1Х, которые они юзают и в хвост, и в гриву. Интереснее продукт у Great Wall, Хавейл, я имею в виду, либо Тенки.
2: Понятно.
0: Лично для меня. Поэтому, если вы рассматриваете что-то такое, да, пожалуйста, смотрите.
2: Но я пока читаю отзывы, вот решил вам позвонить, как мнение ваше интересно тоже.
0: Ну, честно, я бы пока не брал вот прям китайский автомобиль, только если это что-то особенное. В том плане, что из-за рубежа. А здесь у дилеров вон они, пожалуйста, стоят, катайтесь, получайте, только денежка немножко другая.
2: Ну да, там значительная разница между Китаем и Россией.
0: Ну, конечно, потому что они есть там еще, и надо посчитать, во сколько она сюда войдет. Но, поверь, я вот пару раз приезжал по гарантии, она работает. В нашей стране китайские автомобили нормально обслуживаются. Просто если бы ее не было, я бы, наверное, прикурил.
2: Все, я понял. Спасибо за совет.
0: Спасибо большое. Удачи. Есть у нас еще минутка на вопросик?
3: Ну, буквально минутка и все.
0: Так давай из группы или соцсетей чтем.
3: Давай, у нас как раз есть. Владею X-Trail 19 года. Брали из Японии. Встал вопрос. Нужны деньги, но без колес оставаться нельзя. Короче, нужно возить ребенка. Выбираем из Toyota Rise 4 VD, Nissan Note 4 VD, Honda Vezel. Планируем также пригнать из Японии. Что посоветуете?
0: Я за Vezel. Все, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
5: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
8: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009. Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nashkodom.rf.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center «Медведь Восток». Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ань Трегова.
5: И Рома Бутона.
3: Здрасте.
5: Здорово.
4: Так, у меня, значит, мужское и женское.
3: Опа.
4: Темочка, да, подъехала. Правда, произошло это в Малайзии, но вместе с тем довольно бурное обсуждение в социальных сетях уже вызывает история. В общем, мужчина, значит, у него есть жена, и он через какое-то время после прожитых лет вместе заявляет такой, говорит, не подходит она мне больше, потому что мало зарабатывает. Это что за неприятный человек? Значит, он говорит, вот всего лишь около 400 долларов США в месяц она зарабатывает. Я, говорит, раньше не обращала внимания, какой у нее уровень заработка. Вроде как бы там конфетно-букетный период, потом первое время как-то все было так приятно. Но сейчас, значит, рост общих расходов и планы на будущее начали общее строить. И он говорит, ну а все, финансовый вклад что-то маловато у жены. Она мне уже как-то не мила больше. И хочет вот... с ней развестись.
5: Это, знаешь, очень интересная история вот подобного формата в этих в коротких роликах в различных соцсетях. Mm-hmm. Типа, как мы копим с мужем на что-то? Mm-hmm. И муж, типа, кладет деньги, а она там листочки,
3: ветки,
5: все, да. Я просто, мы поржали с женой, что у нас, ну, плюс-минус такая же история, что мы когда на отдых собираемся куда-то там далеко и надолго, и вот мы в целом вот так на него копим. Сейчас жена, ну, прознав про то, что я тут интересуюсь вот этими мотоциклами, она говорит, а отдых? Я говорю, слышь, кто на что накопит, тот, кто себе и возьмет.
4: Тот туда и поедет.
5: Она тоже, кстати, хочет на мотоцикле есть. Я говорю, а я, говорит, на категорию А пойду. Я говорю, ну, когда накопишь, пойдешь. А ты как думала-то? Всю жизнь, что ли, на моей шее?
6: Рядом с тобой.
5: Как бы я ни гундел, все равно придется.
6: Я так же, у меня вон полный карман и веток, я не знаю, что мне куда-то девать надо. Я такой, ну, ладно.
5: Вообще, конечно, это очень клево, когда твой партнер тоже может что-то вносить, какую-то лепту. Сейчас кто-то может сказать, а мы там делаем то-то-то.
4: А как же вот это он умный, я красивая?
5: Вот это так и работает.
6: Это вот именно из-за этого.
5: Подожди, а если я тоже умный и еще и красивый?
6: Но она поет, у меня денег самой дожди. Извините, да? В оправдании всего этого кошмара, который она там извергает из себя.
4: Она плачет просто слезами. Слез дорого стоят. Вот они, дожди денежные.
5: Это тема, конечно, на длительное обсуждение.
6: Это да, это, ну, мы и не Гордон и Барановская, так что извините, мы не можем оперировать такими понятиями.
5: Я просто говорю, ну это клево, конечно, когда вот половинка тоже может носить.
6: Если есть такая возможность,
4: мне кажется, если сразу вы это оговорили, не типа такой, я пожил, а потом понял, что мне не нравится, что ты так не делаешь. Мне кажется, сразу должно быть понятно.
5: То есть сразу на берегу только начали встречаться, сразу так, я зарабатываю столько-то.
4: Нет, условно ты и говоришь. Вот
5: и ты тоже должна зарабатывать столько-то.
4: Я хочу, чтобы ты вот тоже вносила определенную лепту в наш общий бюджет. Например, так, условно сказать.
5: Ты когда была в отношениях, какую лепту вносила?
4: Ну, вносила.
5: Какую?
4: Поверь мне, вносила.
5: То есть у тебя были такие, которые не вносили?
4: Нет, ну у нас не было никакого совместно нажитого имущества. Там как бы не было особо что вносить. Но я помню, как там такси. Мне вызвали такси, и я за него заплатила. В конце сама я такая, там вот так вызвали, типа, оплатит в конце, я такая.
5: По-по-по.
4: Ой, господи, сейчас вот женат, ребенок есть у него, надеюсь, у него все хорошо.
5: Ну, что-то вот задуматься надо.
6: Ты пашешь, он красивый, мы поняли.
4: Типа того.
6: Так, надо отдохнуть немного, скоро вернемся.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске продолжают благоустраивать исторический центр к 400-летию города. Работы идут на улицах Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Готовность объектов от 9 до 19%. На улицах укладывают разноформатную брусчатку, обновляют освещение и устанавливают опоры. Также здесь появятся скамейки, велопарковки, а на Диктатуры Пролетариата – велодорожка, которая замкнет центральное велокольцо. Позже улицы озеленят. Об этом пишет Ньюслаб. С начала этого года в Красноярске выявили 213 незаконных рекламных конструкций. В основном наземные щиты и баннеры на фасадах. Чаще всего нелегальную рекламу размещали в Советском и Ленинском районах. За 5 месяцев с улиц вывезли 142 щита и демонтировали 122 конструкции с фасадов, пишут НГС-24. Кыргызстан исключили из авиационного черного списка Евросоюза. В нем страна находилась 20 лет с 2006 года из-за проблем с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Краевая прокуратура запустила горячую линию по вопросам ЖКХ. С 8 по 11 июня жители могут сообщить о нарушениях в сфере коммунальных услуг, вывоза мусора, состоянии инженерных систем и тарифов. Телефоны 222-46-63 и 222-46-62. Об этом пишут новости ТВК. После закрытия Красноярского музея ретротехники его уникальной коллекции заинтересовались покупатели из Новокузнецка, Москвы и Владивостока. В прошлом году губернатор Михаил Катюков поручил проработать вопрос о передаче техники городу. Александр Кнапнугель заказал оценку в Московском институте. Специалисты назвали сумму в 56 миллионов рублей. Создатель музея согласился, однако мэрия от выкупа отказалась. В Краевом министерстве транспорта пообещали продолжить искать варианты поддержки, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 73.26, евро 85.28. Наталья Мальцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
1: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Завтра, в среду, 10 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 23.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
2: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антикупал. И Ром Бутана.
3: Здрасте.
4: Здорово.
3: Так, тут из интересного. Вот если вы пользуетесь зубной пастой «Сплат», то выясняется, что письма от гендиректора, вот они кладут в каждую пачку пасты. Ну, внутрь. Не, в, само, не в сам тюбик,
5: да,
3: а в коробку.
5: Я знаю, я читаю даже периодически.
3: Да.
6: И что пишут?
3: В упаковке можно, да, найти послание от директора на случайную тему. Покупки, спорт, воспитание детей, какие-то философские,
5: да,
3: мотивационные мысли, да. И в конце директор просит покупателя всегда присылать свои вопросы и пожелания и обещает лично на них ответить.
6: Прикольно.
3: Вот. Пользователи вот в комментариях в соцсетях начали присылать свои письма из упаковки, а еще поделились трогательными историями. Ну, класс.
5: Кайф. Нет, это очень здорово, да, то есть такой авторский подход. И здорово, что не везде одинаковые постоянно, из раза в раз. Что там постоянно что-то разное, такое довольно милое.
3: То есть, да, я уже двух гендиректоров знаю классных. Один Белевской пастилы, легенда.
5: Несколько рукопожатий, мы уже знаем.
3: Кстати, сейчас стали, опять же, вот этот ролик в интернетах завирусился и стали снимать подобные. Все в комментариях говорят, ну, сняли же уже, ну, что вы, зачем? Это же, ну, явно там не реклама, просто хотят, чтобы вот было вот такое. Кстати, вот недавно мы обсуждали о том, что мужчина хочет развестись, потому что не вносит она там какой-то, собственно, лепту. Ну, тут, опять же, такие брачные дела. При разводе суд может поделить скины в КС-2.
5: Нормально.
3: Юристы предупреждают, что стоимость персонажей, скинов может засчитаться как имущество супругов, если игровой аккаунт прокачивается на деньги из семейного бюджета. Поэтому при разводе вторая половина может спокойно претендовать на компенсацию.
5: Это надо доказать еще как-то.
3: Подожди, а вот, например, как доказать, что ты берешь это из семейного бюджета?
5: Ну вот да, я про то же как. Но если ты карты, ну хотя карта — это же личная карта.
3: А, например, там подарки в Телеграм, ВКонтакте, голоса или что там сейчас ВКонтакте происходит?
5: Что? Там явно что-то происходит.
3: Ну вот как какие-то вещи, которые ты покупаешь, там, донатишь в игры, там еще что-то. Есть же люди такие.
4: Есть такие.
3: И потом при разводе такие: так, ты вот купил себе скины в Battlefield или там где? В Call of Duty.
6: Call of Duty,
3: да, в своем. Ну-ка, давай-ка, будь добр, напополам.
6: Ну, не знаю. Опять странная какая-то.
3: Я считаю, что при нормальные люди даже не задумываются об этом.
6: Ну, мне просто жена не знает, сколько я доначу, и все.
5: Мне кажется, здесь в первую очередь речь идет, может быть, про игроков больше, профессиональных, кто занимается этим.
3: А это тебя волновать не должно, как говорится.
6: Вот, именно такая у меня.
3: Для этого
6: подожди, но я же не спрашиваю, там, сколько денег она потратила на маникюр, педикюр и все остальное.
5: А ты спроси, что ты.
6: Но это же тоже, типа, вложение, это же тоже донат.
3: Инвестиция.
6: Да? Типа, я вот тоже доначу в свое удовольствие. И нечего тебе знать, сколько я туда трачу. Но так же, как и мне, незачем знать, сколько ты тратишь туда.
5: Может, твое удовольствие в 3 раза дороже, чем ее удовольствие?
6: Нет, там, судя по всему, наоборот.
5: Роман! Что, подпиливаем ноготочки?
3: Нет, нормально. Какие вопросы? У девочек всегда...
6: Я сходился, обкусал, да и все, что.
3: Ну, на ногах, если.
6: Естественно.
3: Конечно.
6: Знаешь, какой я гибкий.
5: Все ребра на месте.
6: Пока да. Но не загораживай.
5: Ну, кризис 40 лет, опять же.
6: Мотоцикл скоро появится.
3: А там уже и на Мэрилина Мэнсона.
6: Не-не-не.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
4: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
5: И Ром Бутонаев.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Так, помните, я вам про пухососы рассказывал?
3: Ну, было такое,
4: вы же уже начитались, да, информация, что это искусственный интеллект, было что-то рофильные ролики были, все.
3: Но мы поверили.
5: Обманула ты нас?
4: Так я тоже поверила.
5: То есть ты не чекнула инфу?
4: Я еще потом два дня...
3: Нас заскамили.
4: Да вообще. Нет, здесь, короче, смотрите, два прикола есть. Первый, это если в Яндексе сейчас набрать «пух тополя», то, короче, тут игра выскакивает. Короче, выезжает от пухососа, собирает...
5: «Пух тополя М».
4: И собирает, короче, пух. Я вот уже две минуты играю. А во-вторых, значит, люди, которые связаны с финансами, они, собственно, посчитали, что в целом такое устройство, наверное, не очень рационально было бы сделать. Короче, один такой робот из-за его довольно большой сложности он будет стоить от 7 до 12 миллионов рублей. Один. А для того, чтобы хотя бы маленький, например, город обеспечить, и чтобы это было эффективно, нужно, ну, типа там 10. Что уже выходит в огромные деньги. И учитывая, что эта проблема сезонная и не такая уж и большая, а он не универсальный будет, вот эта сама машина, то получается, что как будто бы вклад таких огромных денег в одну такую вот игрушку условную, это нерационально, и ну, в этом нет смысла. То есть как будто бы, например, Москва может себе это позволить в целом. Ну, просто
3: а Россия нет. Другие.
4: А Россия остальная не может. И если бы он хотя бы был универсальный, то есть кроме пуха еще бы мог что-то делать, тогда, наверное, может быть, подумали...
3: Укладывать асфальт.
4: Вот, как вариант. Тогда бы подумали о разработке такой штучки, но пока вот чисто во флеш-игре на Яндексе поиграть.
3: Пухосос.
4: Поэтому никаких пухососов. Проверяйте информацию. Все сейчас... Вот должна быть пометка, мне кажется, вообще везде. Даже на лбах у нас наклеено. Все может быть создано с помощью искусственного интеллекта.
3: Как говорил отец дяди Федора, был бы у меня такой пухосос.
4: Да.
3: бы, может быть...
4: Я бы машину не чинил в доме, может быть.
3: Ну, и это тоже. Да. Так, смотрите, опять поговорим про японских гениев. Значит, придумал тут человечек идеальную кисть для макияжа.
5: Да ты че?
4: Нам
5: да.
4: такое надо.
3: Пожалуйста. Попа корги.
4: Ну, это
5: нормаль.
4: Хорошо. У Ромы он уже есть.
5: Я даже без макияжа.
3: Причем это тот же человек, который придумал сумку с...
4: А, он там...
3: Ну, у него...
4: Я, у него не одна идея, я
3: да,
4: поняла.
3: Да, да.
4: У него
3: пубертат закончился, он так...
4: Гиперфикс какой-то на этих вещах.
3: 100%, 100%.
4: Ну, интересно, конечно.
3: Вот, вот так вот. И опять же, про Японию. А может, и не про Японию. Короче...
4: А может быть...
5: Вот это ты, конечно, зашел.
4: Заинтриговал.
3: Короче, есть человечек, причем его... скажем так, биография олицетворяет известный мем 6-7. Он родился 7 июня, а в японском формате пишется как 6/7. В 2027 году ему исполнится 67 лет.
4: Это
3: его возраст и дата рождения в следующем году совпадут как 6-7 и 67.
4: Это комбо.
3: В 1967 году он повзрослел с 6 до 7 лет.
4: Ну, это сильно. Кто?
3: Это же, по-моему, аниме Джоджо, вроде бы. Ну, что-то тут, короче,
4: ну, может
3: создать.
4: Быть, да.
3: Короче, вот человек реально олицетворение мема вот это. Возможно, это было про него.
4: Мне просто интересно, вот реально кто-то же такой вот это все вычислил, написал, продумал.
3: Я бы опасался такого человека, на
4: да,
3: самом деле.
4: Это, да, ну, это, но это не очень нормально, мне кажется.
3: Это не здорово. Но зато нормально хотеть заказать себе новый автомобиль.
4: Да.
3: Это абсолютно нормально, так что немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы, есть решение. Компания «Империя Авто» возит автомобили из Китая напрямую, без переплат. У них есть автокредит на машины под заказ и трейд-ин. Старую сдаете, оформляете договор, через 30 дней забираете новую. Красота. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8903 922 77 77. Империя Авто на Бытаевской 2.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Дирснайпер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
9: Идеальная сантехника «Ведель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Ведель» в оптово-розничной сети «Водолей».
10: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 7:28 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей Губанов.
2: И Роман Бутанаев.
0: Здрасте.
2: Так, Никит, наша любимая новость с тобой.
0: Давай.
2: Говорят, что вот пенная... Это лучший напиток для похудения.
0: Я согласен.
2: Это нутрициологи, между прочим,
0: говорят.
2: Потому
0: что за ним же нужно ходить, ты нахаживаешь шаги.
2: Смотри, по словам нутрициологов, пенная помогает освежиться после зала, например.
0: Да.
2: А после кухни помогает освежиться?
0: Ну, да.
2: Или после коридора?
0: Ну, ты после футбола вчера что, чай пил?
2: Вот, оно восстанавливает баланс электролитов.
0: Мы же лично за изотониками заехали.
2: Да, снабжает организм витаминами группы Б. Также пивные дрожжи помогают выводить молочную кислоту из мышц после тяжелой тренировки. В результате у вас ничего не болит на следующий день. Но я бы не сказал, что прям ничего не болит.
0: Но опять же,
2: в силу возраста все болит.
0: Да.
2: Вот, да. Но нюанс там, правда, есть. Нутрициологи опять говорят, что лучше выбирать безалкогольное пиво и добавлять к нему белковые закуски вроде рыбки или вяленого мяса.
0: Ну, на марафонах же,
2: да,
0: после забега,
2: да, да,
0: всегда,
2: да,
0: дают какие-то полезные белковые,
2: да,
0: вкусняшки.
2: Да, я просто напомню, что это прям статья была о том, что футболисты Мюнхенской Баварии, а это, между прочим, да, величайший клуб футбольный Германии, у них вот прям вот два бокала 0,5, это прям вот, ну, само собой после игры.
0: А знаешь, почему два бокала 0,5?
2: No.
0: После этой дозы все равно разрешается садиться за руль.
2: Ну, да. Ну, то есть, короче, там даже врачи футбольного клуба говорят о том, что вот, ребят, для восстановления, пожалуйста.
0: Причем мне какое-то видео попадалось с каким-то игроком российским, он играл в каком-то клубе в 90-е, им давали либо им ящик минералки, либо ящик пива. Он говорит... У нас никто воду никогда не пил.
2: Да. И он еще прикольно рассказал о том, что нам тут, говорит, пиццу принесли после игры. Мы говорим, а пиво? И какая пицца? Говорит, сначала выпить надо.
0: Ну, восстановить баланс.
2: Да, естественно.
0: И вот все остальное. Но помним, что алкоголь вредит вашему здоровью. Все исключительно на ваше разумное потребление. А лучше оставьте это специалистам. Ведите здоровый образ жизни.
2: Согласен.
0: Если вы не знаете, куда инвестировать, я вам подскажу.
2: Куда?
0: Сейчас самый выгодный актив в 26-м году – рубины. Не казанские.
2: Я вот только хотел спросить.
1: Жемчуга.
0: Да. Пока золото растет с просадками на 65% в год.
2: Угу.
0: Бизнес-новости, да, внезапно.
2: Нифига себе.
1: Я золото покупала.
0: Биткоин, ну...
2: Дур, получается.
0: Смотри.
2: Не следила.
0: Биткоин уходит в минус, говорят. Необработанные...
1: Да-да-да, так они всегда говорят.
0: Необработанные берманские рубины дорожают на 150-200% за несколько лет.
2: Нифига себе.
0: Вот. А, собственно, почему? Потому что 90% камней этих... добывают в долине Могок в Мьянме. А сегодня там, в этой стране, военные действия и, соответственно, сложно с экспортом.
1: А я смотрела видосик.
0: И шахты закрыты.
1: Про самые дорогие украшения королевы Елизаветы, которые она отдала, значит, там своим, в общем, родственникам на разные свадьбы. И вот как раз одна из самых дорогих тиар была из бирманских, ну, наверное, рубинов, да. Потому что в том числе там месторождение уже закрыто.
0: Да, и шахты закрыты,
1: нет, да.
0: Сырья не поступают. Причем их невозможно напечатать,
1: да,
0: выполнить,
1: да, да, да,
0: дополнительно, там как-то синтезировать с такой,
1: то есть,
0: же
1: это
0: ценностью.
1: Все, что,
0: да,
1: сделано, и выкопано, все уже.
0: То есть только вот, да, бирманский камень от 3 карат без термообработки стоит от 40 тысяч до 100 тысяч долларов за карат. А мозамбикский аналог втрое дешевле. То есть, ну, такое типа уже.
1: Не, ну подожди, но если сейчас купить мозамбикский аналог, то через какое-то время, может быть, он тоже закроется, и я не буду стоить так же, как бирманский, например.
0: Ну, в общем, говорят эксперты, что более стабильного актива на Земле уже не появится. Камню 2,5 миллиарда лет. Он пережил вообще все, что было. И нас он, скорее всего, тоже переживет. Поэтому отличный повод оставить наследство. Да, кто-то там оставляет, типа, вот золото, а у кого-то кто-то рубинами. Так что вот, если думаете, куда вложить деньги, рубины — ваш выбор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан, комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Рома Будунов.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Популярна же очень сильно всяческая астрология, эзотерика, вот
5: очень
3: это вот
5: сильно.
3: Все. Так вот, весь июнь россияне жгут лавровые листья, чтобы разбогатеть. Получить повышение там на работе, какую-то жизненную гармонию получить. Поэтому...
5: То есть из-за этого я не богатею,
3: ну,
5: да?
3: Ну, естественно.
5: То есть только этого мне не хватает.
3: Лаврушку достаешь откуда-нибудь.
5: Я понял, спасибо.
3: И все.
4: У меня, кстати, даже нет.
3: Дело-то в чем? Что в эзотерике вот этот лист считается символом защиты, мудрости и очищения. А отдельные даты, такие более сильные для реализации потенциала лаврушечки. Короче, с 4 по 7 июня. Очищение от негатива и прошлого. Отпускаем все лишнее.
4: Мы уже не успели, не отпускаем.
3: Опять же, мы ни в коем случае не пропагандируем вообще подобное.
4: Просто рассказываем.
3: Да, это исключительно ваше дело. Возможно, для кого-то сказки, кто верит, ну, что, ну, сжег ты лист лавровый, ну, пожалуйста, из борща достал там. Вот. С 8 по 11 деньги и новые возможности, фокус на доход и рост.
4: Так, это то, что мне надо.
3: Сегодня начинаешь.
4: Начинаю.
3: 12-15, любовь и отношения.
4: О, там подряд жгу, вообще не переставаю.
3: Ты прям сразу два пакета лаврухи купи.
4: Нужно будет
3: запастись. 20-23, исполнение желаний, сильный период для любых намерений.
4: Там главное потом не угодить никуда.
3: Вот. 24-27, защита от негатива, личные границы и энергия. Mm-hmm. Вот так вот.
4: Это нам
3: да, надо
4: сжечь
3: хотя бы один листик, подумав о желании. Так что, пожалуйста.
4: Хорошо, я попробую, потом вам расскажу.
5: Потом расскажешь, сбылось, нет?
3: Смотри, а для некоторых же это как будто бы вот выдумка, но они вот это сделали, и как будто сами себе такие, эффект надо
4: плацебо.
3: Самому стараться.
4: Да, да.
3: Ну,
4: да,
3: кого-то
4: да.
3: Это заставляет двигаться, откуда
5: это,
3: мы
5: подожди,
3: знаем?
5: Это еще смотря, какие желания вот загадывать на всю эту штуку.
3: Не, ну понятно,
5: типа,
3: что если ты
5: условно,
3: хочешь...
5: знаешь, я такой сжигаю лист лаврушки, такое желание, так, хочу поесть вечером.
3: Нет, это понятно.
5: И потом пошел,
4: это
5: поел.
4: Так, сбылось. Так про марафоны всегда говорят, в чем там, значит, особенность. Что в марафоне ты загадываешь, что там до 500, например, желаний. То есть ты должен прям написать очень много. Ну, естественно...
3: Выйти по УДО, например.
4: Это они там уже себе пишут. Я просто к тому, что сначала, конечно же, ты загадываешь какие-то глобальные, несбыточные вещи, а потом-то у тебя фантазия заканчивается, ты что-то вот прикладное заказываешь. Естественно, что оно сбывается.
5: Хочу писить.
4: Ну, грубо говоря, там, сотку хочу найти в кармане зимней куртки. Все, и у тебя это сбывается.
3: Ты заранее положи.
4: И у тебя это сбывается, ты думаешь, ну, все, марафон работает. А там чуть-чуть другое
3: нет,
4: работает.
3: Нет, не так,
4: так это работает, да. Вот здесь то же самое. Это естественно, что простое может попросить.
5: Короче, на финал...
4: Но ваше право.
5: На финал вам чисто факт.
3: Давай.
5: Опять же, исследование тут показало, что спать с собакой полезнее, чем с кошкой.
4: Я думаю, что кошки одобрили это все.
5: Вот,
4: они
5: собственно, собачники, которые спят со своими питомцами, говорят, лучше высыпаются и чувствуют себя бодрячком после пробуждения. Вот, а все дело в чем? В чувстве безопасности, потому что рядом с собакой и в более активном образе жизни, вот благодаря регулярным прогулкам, вот это вот все. Короче, спите с собакой.
3: Ну, не знаю. Вот...
4: Со мной не спит собака.
5: Ну, это к тебе вопросы, понимаешь?
4: Ну, ходит.
3: Я сразу понимаю, когда примерно 7 утра, потому что соседи уходят на работу, этот шакал начинает лаять.
5: А. Не, у меня мой...
3: Охранник сразу.
5: У меня мой прям вот как я. Он, я храплю, и он храпит. Ну, типа, у нас реально, я, знаешь, иногда раньше времени проснусь, типа, там, 9:30, такой, смотрю на него, думаю, ну, как будто бы уже гулять надо с утра. А я на него смотрю, он лежит пузом кверху и такой...
3: Храпит жестко у меня.
5: Я говорю, ну, брат мой, да я сплю, ты спишь. И он реально такой же вот логики.
3: Какие вопросы?
5: Зато как только вот я уже нормально просыпаюсь, он тоже в этот момент такой, ну что, пойдем? Я говорю, пойдем.
3: Биоритмы синхронизируем.
4: Похоже животное на хозяина.
5: Очень
4: своих,
5: сильно,
4: да,
5: очень
4: да,
5: сильно. Да. Такой же лентяй.
3: На такой.
5: И пожирать любит.
4: Милашка.
3: Для себя брал, как будто.
5: Yeah.
3: Ну что, на этом и закончим. Встречаемся завтра здесь же на Красноярск ФМ в антипробочном шоу «Навигатор». До завтра. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. Федеральная налоговая служба поручила регионам увеличить сборы с недвижимости и транспорта. Как пишет РБК, ведомство рекомендовало расширить перечень торгово-офисных объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, пересмотреть пониженные ставки для бизнеса и отменить неэффективные льготы. Также регионам советуют оценить выпадающие доходы из-за заниженного транспортного налога и рассмотреть его повышение. Аналогичные письма главам субъектов направил и Минфин. Об этом пишет Борус. Красноярский суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за систематическое насилие над падчерицей. По версии следствия, в течение 2 лет, с декабря 22 по май 25 года, пока супруга была на дежурствах, он насиловал девочку, угрожая убить ее, семью и даже кошку в случае разоблачения. Мужчина признал вину и также обязан пройти принудительное лечение у психиатра. Об этом пишет «Проспект Мира». Вачинский водитель на Honda Fit врезался в здание после того, как ему стало плохо за рулем. На кадрах видно, как машина переезжает живую изгородь и врезается в строение. Водитель и пассажир были не пристегнуты. Освидетельствование показало, что мужчина трезв. Госавтоинспекция напоминает, при недомогании не стоит садиться за руль, пишут новости ТВК. Жители Красноярского СНТ «Черемушки-1», которая топит уже 2 месяца, показали, во что превратилась их территория. Вода в садовом обществе зацвела и неприятно пахнет. По словам людей, ответственность за подтопление никто на себя не взял, а значит, и решать проблему не спешат. Цитата. «У нас в этом болоте даже караси жить не будут», – вздыхают дачники. Об этом пишут Борус Люди. В Красноярске со вторника по пятницу ежедневно будут идти дожди при температуре около 25 градусов. В выходные столбики термометров поднимутся до 30. Но кратковременные осадки сохранятся, пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 73,26, евро 85,28. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
7: Климат-контроль.
8: На 96,2 FM.
5: Завтра, в среду, 10 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 23.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокойтесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Ассаламу
10: алейкум. Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

СМИ. Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Basic Beats. Check it out on BonsaiProgressive.com.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
10: Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: радио.
1: Красноярск ФМ.
2: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

нам и как мелодия, а как мне нравится она, нога свинцом, нога сама.

Вокруг проносятся леса, над головою облака. От музыки мне так легко, готов я ехать далеко. И вот подъехать к дому я.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.